Что мы бы не отказались от еще парочек таких треков от этих ребят. А чего останавливаться-то? Да, вот мы точно не будем останавливаться, летим вперед, где будет еще больше хитов и еще больше музыки. Фанатам Tropical House стоит приготовиться. Джонас Блу и Джей Пи Купер с темой Perfect Strangers на подходе. Привет, лови немножко Vintage House в исполнении Earbooks. Послушаем Graceland. А вот еще раньше здесь появится Benson Boone с поп-рок суперхитом Sorry, I'm Here for Someone Else. Все это здесь на Европе+. Оставайся.

Мистер Know It All, мистер Всезнайка, это Тедди Свимс. Прямо сейчас я тоже побуду Всезнайкой в плане наших же грядущих розыгрышей здесь на Европе Плюс и расскажу о том, чего стоит ждать. С 18 по 31 мая мы разыграем 100 билетов на сольный концерт Вани Дмитриенко. Шоу при поддержке Европы Плюс с размахом пройдет на стадионе Лужники. Все подробности ищи на нашем сайте и не пропускай сам розыгрыш. У нас далее больше хитов и больше музыки. Раз про Ваню заговорили, надо его и послушать. Трек «Ртуть» совсем скоро. Но прежде лови брак с экстенсием и pay to exist здесь на радиостанции номер один в России.

Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Суперхиты. 30 минут. Европа
1: плюс. Только ты и суперхиты от топовых артистов здесь на Европе плюс. Вот план на следующие 30 минут. Зовут меня Андрей Каясов. Запоминай, с кем ты точно-точно повстречаешься. С нами Russian, Рау Алехандр и Дискид с новинкой Понго. Прежде здесь отметится French Montana и Макс Бистем и Ever Since You Left Me, I Want Death. Ever since you left me, more money, more cars, more hoes, more show. Ever since you left me. А еще не пропусти Эвелон Рокстон с вещицей Vertigo. Также в эти 30 минут только музыки. Супер хитами тебя порадует Келвин Харрис и Disciples, Too Blue и много.

0: номер один в России.
1: Всем привет, в Москве 4 часа утра.

0: которая еще не добралась до нашего фирменного чарта Еврохит ТОП 40, и только в твоих силах ускорить этот процесс. Да, голосуй за этот трек и за любой другой понравившийся на сайте europaplus.ru и в нашем мобильном приложении, чтобы при подведении итогов твои любимые артисты были как можно выше. Welcome. У нас далее больше хитов и больше музыки. Уже через мгновение послушаем того, кто пару недель назад был на вершине хит-списка. Зейн и Тева Die For Me совсем скоро. Не пропусти.
1: Лучший дебют The Second Voice – Let Me Be. Мощнейший взлет Али Фарбен – Body Talk. Лидеры – BTS – Swim. Выбирай лучших и слушай наш чарт.
2: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире? Слушай в подкасте «Еврохит ТОП 40». Подробности на europaplus.ru.
3: Европа Плюс, Владикавказ, радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ, серия L, номер ТУ 15-00-104, от 15 августа 2014 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Северная Осетия, Алания, Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
4: Я слушаю
5: на работе и дома,
4: в машине,
6: в институте, на парах.
7: Привет и передаем друзьям.
8: Подарки классные.
9: Мне очень нравится.
3: Город выбирает и слушает. Владикавказ онлайн. Новости, гороскоп, подарки и любимые хиты. Европа Плюс.
10: Мы слушаем!
3: Владикавказ онлайн. Для тебя и твоих друзей. Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.

всегда ж так серьезно. Это «Елка» в твоих динамиках. Вот сегодня уж точно нужно и делай все максимально просто. Да и самому быть максимально простым. Все-таки не так часто отдыхаем в понедельник. Поэтому ничего не усложняем. Да, и наслаждаемся. Больше хитов и больше музыки впереди. Компашка артистов топовая, звездная. Все, как мы любим. Токио Хотели, Синти Поп Рок, трек «California Nights» на подходе. Прежде лови Си, Шона Пола с Дэнс Холл, Вещицы и Чип Рилс. А также Пост Малона с кантри трэп-хитом «Cold». Здесь, на радиостанции номер один в России.

Европа+ радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: совсем скоро здесь, на Европе Плюс. Не пропусти.
1: Европа Плюс, Владикавказ, радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ, серия L, номер ТУ 15-00-104, от 15 августа 2014 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Северная Осетия, Алания, Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
2: Я слушаю.
3: На работе и дома.
2: В машине.
4: В институте на парах.
2: Привет и передаем друзьям.
5: Подарки классные.
6: Мне очень нравится.
1: Город выбирает и слушает. Владикавказ онлайн. Новости, гороскоп, подарки и любимые хиты. Европа Плюс.
7: Мы слушаем!
1: Владикавказ онлайн. Для тебя и твоих друзей. Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.

Звучит он, конечно же, просто изумительно. Кстати, изумительно звучит и наш рок-поток на сайте europaplus.ru и в мобильном приложении. В любой момент можно к нему подключиться и послушать треки именно в этом стиле. Ну и кроме рок-потока тебя ждут еще 8 совершенно других стилях. Есть пати, урбан, кей-поп в потоке и много-много других. Залетай и заценивай. Дальше будет больше хитов и больше музыки. One Day Kill My Heart, а также Alex Born and Fever Dream впереди. Дождись.

0: больше. Только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Огромное количество суперхитов впереди на Европе плюс. Все выверено до секунды. Будем ими наслаждаться в режиме нон-стоп все предстоящие полчаса. Зовут меня Андрей Каяс. Ловить несколько тизеров. С нами Пнау и The Warning. С новинкой Ту Коразон. Йо Харт.

0: также эти 30 минут только музыки на Европе Плюс украсят Pink, BTS и многие-многие другие. Ну а в новом часе встречай Дениса Романова.
1: 2 августа. Москва. Лужники. Ваня Дмитриенко. Хочешь? Европа Плюс дарит 100 билетов на концерт самого молодого артиста, который собирает самую большую площадку страны.
2: Привет, это Ваня Дмитриенко. Слушай Европа Плюс и забери свой билет на мой концерт в Лужниках.
1: С 18 по 31 мая дозвонись после условного сигнала на Европу Плюс и забери свой билет.
2: Я точно буду на этом концерте. Пойдешь со мной?

0: Европа+. Радио номер один в России.
1: Всем привет, 6 утра в Москве.

0: Де Пинау на Европе Плюс. Их новинка «Ту Корасон» или «Йо Харт». «Йо Харт» можно так называть, кто с испанским не дружен. А кто дружен с хитами? Ребята, для вас самая лучшая, самая крутая музыка на планете Земля. Есть команда «Эйола» и есть их феноменальный хит «Хома». И послушаем его скоро. Будет классика танцевальная от «Дабас». Это «Dangerous», их работа. А еще «Брак Сэкстен», «Paid to Exist». А все это впереди на Европе Плюс. Утром уикенда буду ставить для вас я. Меня зовут Денис Романов. Привет, хорошего дня.
1: Европа Плюс, Владикавказ, радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ, серия L, номер ТУ 15-00-104, от 15 августа 2014 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Северная Осетия, Алания, Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
2: Я слушаю
3: на работе и дома,
2: в машине,
4: в институте, на парах.
5: Привет и передаем друзьям.
6: Подарки классные.
7: Мне очень нравится.
1: Город выбирает и слушает. Владикавказ онлайн. Новости, гороскоп, подарки и любимые хиты. Европа Плюс.
8: Мы слушаем!
1: Владикавказ онлайн. Для тебя и твоих друзей. Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.

Это команда «Моя Мишель», их новинка на «Малиновой луне». Во-первых, это красиво. Во-вторых, надо проголосовать за эту новинку в нашем чарте «Еврохит ТОП-40». Может быть, даже это главное. И надо сделать, конечно, на сайте или в мобильном приложении. Я думаю, что команда «Моя Мишель», выдавая каждый раз вот такие шедевры, заслуживает твоей любви. Так что проголосуй за них, поддержи их. И, конечно, дождись величайшую работу Эда Ширана «Shape of You». А еще будет Алан Уокер с работой «Broken Strings». Это уже танцевальный хит. Все это впереди на Европе+. Лови.

0: лучше. Только хиты. 30 минут. Европа
1: Плюс. Ближайшие полчаса здесь на Европе Плюс, ребята. Больше хитов и больше музыки. Вот кто появится, отметится. Будет классика танцевальная от Avicii. Трек под названием «Levels». Ну, это база, да? Электронной танцевальной музыки. Еще будет база соул-музыки, это Тедди Суим с работой «Mr. Know It All». Прекрасная работа, как и прекрасная команда «Sophie and the Giants», а еще рехэп вместе с ними, их тема под названием «All Night». Вот это и многое другое впереди на Европе+. Весь день, все утро. Дождись, все скоро.

0: Plus. Радио номер один в России.
1: Привет всем. 7 утра в Москве.

Это Мари Краймбрери на Европе Плюс. Ее дэнс-поп-хит «Давай не ждать» прямо сейчас. Ребята, ждать не будем. Будем отдыхать дальше. У нас еще целый выходной день. Вместе его проведем, конечно же, здесь, на Европе Плюс. Вместе с самой крутой музыкой. И имеется. Мы ее для вас приготовили. Будет электронный гуру Али Фарбен, его история Барри Так. Будет диджей Элок и Summer's Back. Будем это то самое лето. Это то самое. Вот сказал. Это самое лето будем призывать, естественно. Ну и, конечно, многое и многое другое. Этим утром, утром уикенда, все это буду ставить для тебя. Я, меня зовут Денис Романов. Привет, легкого дня.

0: Суперстарый, да и вообще электронная тоже уже танцевальная работа полноценная. Рао Алехандро и Russian Pongo, так называется их новинка. Классная тема, стильная. У нас больше хитов и больше музыки впереди. Про стиль знает еще Purple Disco Machine. У него, как всегда, там и синти-звучание, и поп, и немножко фанка есть внутри. All My Life, так называется его работа. Послушаем. Будет поп-рок-суперстар Zayn с работой Die For Me. Все это впереди на Европе Плюс. Лови.
1: Пекарня Рагон Салх на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэтчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
2: Магнит предлагает скидки на любимые товары с 6 по 12 мая. Шашлык в маринаде классический, слово мясника. 100 граммов 29 рублей 99 копеек. Магнит. Цена что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
3: Рекламная служба во Владикавказе 54 14 90.

0: Sinclair и Кайза. I Can't Wait, так называется их танцевальный хит. Больше хитов и больше музыки впереди на Европе Плюс до конца часа. Слушаем Кевина Бланка и работу Better Days. Будет Зиверт и ее история «Эгоистка». Еще, конечно, ждем понедельник. Нет, понедельник сегодня уже. Мы сегодня отдыхаем. Ура! Мы ждем вторник в этот раз. Короткую рабочую неделю. Ждем вторник, потому что к нам возвращается, конечно же, бригада У. И, естественно, пока ты ждешь возвращения ребят, можно посмотреть, послушать подкаст бригады У «Личка».
1: А, здесь Вэл.
2: Здесь Вики.
1: И это трек про наш подкаст.
2: Он информации вам даст.

0: Давайте чуть-чуть музыки.
1: Ты не обязан нравиться людям. Люди не обязаны любить тебя. Они даже не обязаны уважать тебя. Но когда ты смотришь в зеркало, тебе лучше любить того, кого ты там видишь. Выбирай себя, эгоистка. Чуть стоит пожить чуть-чуть для себя. Эгоистка. Всегда себя.

0: Kevin Blank Better Days. Так называется его работа прямо сейчас на Европе Плюс в конце этого часа. Больше хитов и больше музыки будет Сирил и Дин Льюис, Ваня Дмитриенко, его история ртуть, Медуза и Джеймс Картер, Bad Memories. Все это впереди на Европе Плюс. Дождись.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: Восемь утра в Москве. Новости на Европе Плюс. С нами Дмитрий Королев.
2: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
3: Доброе утро, Денис. Приветствую, друзья. Для многодетных поменяли правила получения пособий в Саудовскую Аравию. Теперь виза не нужна и воссоединение с любимым питомцем спустя десятилетия. Подробности далее. Многодетным семьям станет проще сохранить пособие. С 22 мая меняются правила. Сейчас семья может потерять выплату, если ее доход чуть превысил установленный порог. По новым правилам допустимо небольшое превышение до 10% регионального прожиточного минимума. Теперь это не станет причиной приостановки. Выплату продлят на год. Соцфонд также пересмотрит отказы, вынесенные с января этого года и подпадающие под новые нормы. Россия и Саудовская Аравия отменяют визы. Уже с этого понедельника граждане нашей страны смогут ездить туда в упрощенном порядке. Безвизовый режим действует для кратких поездок до 90 дней в течение календарного года. Он не подходит для работы, учебы, постоянного проживания и паломничества. Для этого по-прежнему нужны отдельные документы. Португалия ужесточила правила получения гражданства для иностранцев. Президент страны Антонио Жозе Сигуру подписал документ, согласно которому срок натурализации для россиян и других граждан, не входящих в Евросоюз, увеличен с 5 до 10 лет. Для граждан ЕС срок повысили до 7. Согласно новым правилам, иностранцы обязаны сдать экзамен по языку, истории и культуре Португалии. Эти меры направлены на более тщательную интеграцию приезжих и контролируемое регулирование миграционного потока. На Байкале планируют проводить футбольные турниры. Они могут там стать ежегодными. Об этом заявил президент Федерации футбола Республики Максим Бувалин. Он отметил, в Бурятии много способных юных футболистов. Задача региона – дать им шанс развиваться и попасть в профессиональный спорт. А при этом в республике пока нет профессионального футбольного клуба. Усилия сосредоточены на подрастающем поколении в рамках юношеской лиги. Хаски воссоединилась с хозяином США спустя 12 лет благодаря микрочипу. 13-летняя собака по кличке Сьерра пропала в 2014 году во время переезда хозяина из штата Нью-Мексико в Техас. Спустя более чем 12 лет жизни на улице в апреле этого года животное попало в приют во Флориде в 2000 километров от дома. Ну и его сотрудники обнаружили у Сьерры вживленный микрочип. Благодаря устройству и удалось связаться с хозяином, вскоре хаски вернули домой. И в конце выпуска официальный курс валют на этот понедельник. Доллар 74.30, евро 88.55. Пока все. А далее на Европе Плюс с вами Денис Романов. Всем доброго утра и хорошего дня.

0: Maybe на Европе Плюс, трек, который уже умудрился оказаться на 23-м месте сразу в нашем чарте Еврохит ТОП-40. Если он тебе по душе, поддержи его и на сайте, и в мобильном приложении, проголосуй. Пока будем слушать классную музыку. Дальше будет легендарная команда Maroon 5. Их тема Wake Up Call для утра, для раннего утра. Супер актуальная история. Послушаем этот будильник обязательно. Будет также Алекс Уоррен и Fever Dream. Еще одна новая работа, стильная поп-рок тема. Все это совсем скоро. Еще, конечно, скоро будет гороскоп. Так что дождись.
1: Эту весну встречаем в пекарне «Рагон Салх» на Васоабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
2: Весна всегда была моей любимой порой, пока не началась аллергия. Чиханье, зуд, трудно дышать. Думала, так и придется жить. Но узнала, что в семейной медицине есть центр аллергологии и иммунологии. Все удобно, анализы, диагностика, консультации в одном пространстве, без беготни по городу. Врачи обследовали меня, нашли причину аллергии, подобрали лечение. Теперь могу с радостью встречать любое время года. Доверяем здоровье семейной медицине. Телефон 77-0303.
3: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. В мае BLG X50+, в Гермес от 2 219 990 рублей. Официальный дилер BLG Гермес. Минеральные воды. Улица Автомобильная, 19. Не оферта. Размер выгоды достигается при использовании маркетинговых программ. Срок действия акции с 1 по 31 мая 2026 года. BLG. Надежность в движении.
4: Ремонт? Покупайте выгодно в стройцентре СОМ. До конца мая. Керамогранит 120 на 60 всего 990 рублей за квадрат. Современный формат для ванной, кухни, прихожей и коммерческих помещений. Приезжайте в СОМ уже сегодня. Московская 3.
5: Новый жилой комплекс «Клуб 8». Квартиры с отделкой и без. Все виды ипотечного кредитования. Звоните 77-33-00. С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте dom.rf. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Скажи мне, куда обратиться за лечением грыжи диска и седалищного нерва? Хочу вылечить вовремя, чтобы не довести до операции.
7: В медицинский центр «Нанодоктор».
6: У мамы болят плечи и колени.
7: В медицинский центр «Нанодоктор».
6: А у отца остеохондроз шейного отдела.
7: Тоже в «Нанодоктор».
6: А где находится «Нанодоктор»?
7: Город Владикавказ, улица Шмулевича, 12А.
6: А как записаться?
7: Звоните 3-3-4-3-2. Повторяю, 3-3-4-3-2.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Кафе «Мидема». От небольшого семейного праздника до мероприятий на 350 человек. До 16 часов, а также на вынос, постоянная скидка 10%. «Мидема». Все суперхиты кавказской кухни здесь. Даватра 4. Доставка 95-11-55.
10: Жизнь так насыщена делами. Но есть «Стейтан». Домашняя кухня, приготовленная из натуральных продуктов. Вкусный ароматный хлеб, пельмени. Только натуральные и качественные компоненты. Сеть супермаркетов «Стейтан». Вкусно, как дома.
11: Все начинается с кухни. В «Артике» масштабная распродажа мебели. Только сейчас вы можете приобрести стильную кухню «Ева» со скидкой 40%. Всего за 22 990 рублей. «Артика». Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности в ТК «Артика».
12: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.

0: гороскоп.
1: На Европе Плюс гороскоп на сегодня. Сегодня 11 мая, понедельник. Овны, не бойтесь привлечь к себе внимание своими импульсивными поступками. Ну и покупками, может быть, тоже. Тельцы, появится возможность хорошо отдохнуть и развеяться. Близнецы, день заставит понервничать, но немного адреналина вам не помешает. Раки, постарайтесь закрыть все возникающие вопросы до вечера. Львы, займитесь сегодня работой над собой и своими принципами. Девы, не разочаровывайтесь обстоятельствами, а пытайтесь извлечь из них пользу. Весы, нет никаких сомнений, что день пройдет отлично. Скорпионы, вероятно, удачное совпадение в профессиональной сфере. Стрельцы, займитесь активным отдыхом, он точно поднимет вам настроение. Козероги, день щедро вознаградит за терпение успехами в делах. Водолеи, какая-то встреча может перенестись в последний момент. И рыбы, звезды советуют терпеливее относиться к комфорту других людей.

0: впереди, помимо хип-хоп-музыки, мы хотя и любим, конечно, все это дело, мы, конечно, любим и, например, дэнс-поп-хиты, например, латино-дэнс-поп-хиты, будет Хужель, и классная тема Джамайкан, будет Алан Уокер, и уже классика, EDM, электронной танцевальной музыки, Sing Me to Sleep, а еще Дэвид Оффенбах, парни, которые выдали нам одну из последних работ Miles Away, тоже танцевальный хит. Все это впереди, все скоро, лови!
1: Лето будет жарким, а в Арктике бесплатная установка кондиционеров. Покупая сплит-систему по интересной цене, вы получаете установку в подарок. Акция действует на ограниченный ряд моделей. Подробности в ТК «Арктика».
2: 3С. Металлопрокат, а теперь и лес покупают здесь. Металлопрокат. Доска обрезная по очень низким ценам. Все виды обработки металла. Доставка. 3С. Наш новый адрес. Черноморская, 16. Телефон 76 18 14.
3: Чанган Юниэс, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, набор умных ассистентов, полный зимний пакет. А теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юниэс меньше, чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей в салоне официального дилера Чанган Центр Пятигорск, Ермолова 50. Подробности по телефону 411-234. Указана минимальная цена на Чанган Юниэс в комплектации люкс 2026 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля марки Чанган.
4: Уже 30 лет «Седьмой континент» создает вместе с вами историю вашего успеха. От первой примерки до уверенного шага навстречу большим победам. «Седьмой континент» – стиль, в котором хочется жить.
5: Новости. В магазинах упаковочные материалы всегда выгодные скидки и огромный выбор качественной оригинальной продукции. Гель для стирки ABC 1,5 литра всего 199 рублей. Заказывайте с доставкой прямо до двери через интернет-магазин покупелла.ру.

0: Открылся еще один новый магазин «Homeberry». Все для идеальной кухни. Посуда для приготовления, сервировки, хранения, столовые приборы, кухонный текстиль и весь кухонный инвентарь.
1: Ваша кухня станет уютной, а гости оценят ваш тонкий вкус.
0: Новый «Homeberry» на Барбашова, 72, строение 2, район Джигкаева.
1: Мы ждем вас каждый день с 10 утра до 8 вечера. Телефон 62-400. «Homeberry».
2: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
3: Меню для счастливого человека.
2: С 9 до 14 часов завтрак.
3: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
2: На обед вкуснятина.
3: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
2: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
3: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
2: Кафе «Юг-34». 34.
3: Счастье есть.
2: Джанаева, 34.
3: Доставка 8-999-844-34-34.
2: Или через приложение «Яндекс.Еда».
4: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8-800-222-0770.
5: ИП «Осипян Владимир Александрович». ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
6: Рекламная служба во Владикавказе. 54-14-90.

0: «Айдис Майт» на Европе Плюс. Диско. Фанки, наверное, правильно. Фанки поп-король современности. Кстати, свой статус, свой титул короля и в нашем чарте Еврохит ТОП-40 подтверждал и не раз. Правда, там сейчас другие герои совсем. Их самое время, кстати, их и вспомнить.
1: Лучший дебют «The Second Voice» — «Let Me Be». Мощнейший взлет Али Фарбен — «Body Talk». Лидеры — BTS — «Swim». Выбирай лучших и слушай наш чарт.
2: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире? Слушай в подкасте «Еврохит ТОП-40». Подробности на europaplus.ru.
3: Реклама. Ура, премия!
4: И мне пришла.
3: И мне.
5: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача – выиграть.
4: О, да.
6: Предложение для зарплатных клиентов владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 01.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
7: Там, где каждый звучит на своей волне. Atlantix ET – это роскошь услышать идеальный звук. Благодаря аудиосистеме с 23 динамиками и режимом объемного звучания. Премиальный кроссовер Atlantix ET. Слушайте музыку.
8: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
9: Сейчас как сотрудников ищете?
10: Хотела найти повара? Нашла на хх.ру.
11: 63 миллиона соискателей по всей России. хх.ру. ООО «Хэдхантер». ОГРН 106-776-190-6805. Москва. Не гарантирует наличие подходящих резюме. Данные на 8.09.2025 года. 0+.
12: В кино с 14 мая. Триллер «Опасные отношения».
13: Что ты задумал?
12: Самара Уивинг снова в игре.
14: Ты привязала меня к стулу и думаешь, что я сейчас буду изливать душу?
13: Не сдерживай себя!
12: «Опасные отношения». В кино с 14 мая. 17+.
15: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: уже 9 утра в Москве. На Европе Плюс новости, с нами Дмитрий Королев.
1: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
2: Доброе утро, Денис. Здравствуйте, друзья. Россиянам назвали страны, в которые их не пустят по старому загранпаспорту. В России этим летом появятся новые ГОСТы. Ну и сегодня можно есть все, что пожелается. Подробности далее. Россияне не смогут посетить несколько стран по старому загранпаспорту без биометрии. В частности, полный запрет ввели Дания, Мальта, Чехия, Исландия, Норвегия, Литва и Эстония. Не пустят россиян во Францию. Однако для этой страны есть исключение, которое касается детей до 15 лет и тех, у кого шенгенская виза, выданная до 1 июня 2025 года. Помимо этого, с начала лета введет запрет и Финляндия, но будет исключение для тех, кому нет 18, а также тех, кто имеет вид на жительство Финляндии, полученные до 1 июня текущего года. Компьютеры, ноутбуки, серверы, жесткие диски, оперативная память и процессоры от таких производителей, как Asus, Samsung и Kingston, попали в обновленный стоп-лист Минпромторга по параллельному импорту. Запрет начнет действовать с 27 мая. Помимо электроники, из перечня разрешенных для параллельного импорта исключены электрические зубные щетки Oral-B. Ограничения направлены на стимулирование спроса на отечественную радиоэлектронику. Россия вышла на пятую позицию по продажам автомобилей в Европе. В апреле в стране было продано 117,5 тысяч машин. Как сообщает агентство «Автостат», объем продаж по сравнению с мартом увеличился сразу почти на 13%. Драйверами стали стабилизация макроэкономических показателей, а также обновление модельного ряда представленных в стране брендов. Ну а возглавляет рейтинг Германия. На втором месте Италия, Великобритания и Франция занимают третью и четвертую строчку рейтинга. Стандартом на фрукты, овощи, хлеб, растворимый кофе, оливье и маникюр добавятся пивные напитки, медовуха и туалетная бумага. В частности, утвержденный Росстандартом ГОСТ на салфетки, носовые платки и туалетную бумагу вступит в силу 1 июня. Он касается не только качества этой продукции, но и требований к техническому исполнению. Отмечается, пока соблюдение вводимых в России ГОСТов дело добровольное. Сегодня в мире отмечается неофициальный праздник желудка. Это день, когда люди могут есть все, что захотят, и не ограничивая себя ни в чем, даже если еда очень калорийная. Основателем торжества является актер Томас Рой, который посчитал, что хотя бы раз в год можно позволить себе есть все, что хочется. И о валюте: доллар 74.30, евро 88.55. Пока все. А далее на Европе Плюс с вами Денис Романов. Всем доброго утра.
3: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
4: Суточно.ру. Найдем, где остановиться. 6+.

0: звучит жизнеутверждающе. Это елка, история проще, ребята. У нас сегодня еще целый выходной день. Длинный праздничный уикенд продолжается. Так что выдыхаем, отдыхаем, проводим этот день попроще как-то. И слушаем классную музыку. У нас есть лучший саундтрек здесь на Европе Плюс. Для того, чтобы этот выходной, ну или рабочий день, у кого как. В общем, этот день провести классно. Есть и Earbox, есть их история Graceland. Послушаем обязательно. Есть неоднократно лучший диджей планеты. Месье даже. Какой там мистер? Он же месье, он же француз. Дэвид Гетта и One Republic вместе с ним. I Don't Wanna Wait. Так называется их работа. А еще будет гороскоп совсем скоро. Здесь на Европе Плюс. Дождись.
1: Реклама. Лето будет жарким, а в Арктике бесплатная установка кондиционеров. Покупая сплит-систему по интересной цене, вы получаете установку в подарок. Акция действует на ограниченный ряд моделей. Подробности в ТК «Арктика».
2: Ищите диван? Компания «Родион» 30 лет производит великолепные диваны на любой вкус. Современные и классические, компактные и просторные, удобные и функциональные. Ваш идеальный диван здесь. Диваны «Родион». Нас рекомендуют близким. ТЦ «Вертикаль», Московская, 14.
3: Чанган Юниес, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, набор умных ассистентов, полный зимний пакет. А теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юниес меньше, чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей в салоне официального дилера Чанган Центр Пятигорск, Ермолова 50. Подробности по телефону 411-234. Указана минимальная цена на Чанган Юниес в комплектации люкс 2026 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля марки Чанган.
4: Ждали улицы, ждали именно нас, именно нас.
5: Это лучший голос улицы Тамаева во Владикавказе. А лучшая голосовая связь – это Билайн. Мы устанавливаем повышки в день, чтобы быть номером один. И во Владикавказе. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру.
6: 3С. Металлопрокат, а теперь и лес покупают здесь. Металлопрокат. Доска обрезная по очень низким ценам. Все виды обработки металла. Доставка. 3С. Наш новый адрес. Черноморская, 16. Телефон 76 18 14.
7: Ремонт? Покупайте выгодно в стройцентре СОМ. До конца мая. Керамогранит 120 на 60. Всего 990 рублей за квадрат. Современный формат для ванной, кухни, прихожей и коммерческих помещений. Приезжайте в СОМ уже сегодня. Московская, 3.
8: Где купить металл? Конечно, в Диалметалл. Арматура А500С. Труба профильная. Балки, швеллеры. Труба канализационная гофрированная. Утеплители, ОСБ, ковка и многое другое. Диалметалл. Черненское шоссе 32А. Звоните 460-560.
9: Когда ребенок простудился, я растерялась. В родительском чате подсказали семейную медицину. Позвонила, и педиатр приехал в тот же день. Мягко осмотрел малыша, назначил лечение, все объяснил, и уже через день стало легче. Очень удобно, все рекомендации подробно описаны, а если возникают вопросы, можно проконсультироваться онлайн. На контрольный осмотр мы уже сами приехали в клинику. И врачи, и оборудование, и отношения на высоте. Доверяем здоровью семейной медицине. Телефон 770303.
7: Магазин дверей «Диадор» на Первомайской, 28. Большой выбор входных и межкомнатных дверей ведущих производителей. Разнообразие стилей и оттенков на любой вкус. И, внимание, двери до 230 сантиметров по цене стандартных. Первомайская, 28. Развивайте бизнес вместе с М2 Connect. Теперь еще больше возможностей для юридических лиц. Специальные новые тарифы на интернет. Для кафе, пунктов выдачи заказов, компьютерных клубов и многих других видов бизнеса. А также много разнообразных пакетных предложений. Каждый предприниматель найдет оптимальный для себя вариант. Тарифов стало больше, а цены на них стали ниже. М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Узнайте подробности и подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
10: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
11: Рекламная служба во Владикавказе 54 14 90.

0: гороскоп.
1: На Европе Плюс гороскоп на сегодня. Сегодня 11 мая, понедельник, если кто-то проснулся и подумал, а что я не ушел на работу. Сегодня выходной день, отдыхаем, слушаем гороскоп. Овны, не бойтесь привлечь к себе внимание своими импульсивными поступками. Тельцы, появится возможность хорошенько отдохнуть и развеяться. Близнецы, день заставит понервничать, но немного адреналина вам точно не помешает. Раки, постарайтесь закрыть все возникающие вопросы до вечера. Львы, займитесь сегодня работой над собой и своими принципами. Девы, не разочаровывайтесь обстоятельствами, а пытайтесь извлечь из них пользу. Это круто. Весы, нет никаких сомнений, что день пройдет просто великолепно. А скорпионы, вероятно, удачное совпадение в профессиональной сфере. Стрельцы, займитесь активным отдыхом, он точно поднимет вам настроение. Козероги, день щедро вознаградит за терпение успехами, за терпение успехами в делах. Вот так. И еще есть водолеи. Какая-то встреча может перенестись в последний момент. Не расстраивайтесь. И рыбы, звезды советуют терпеливее относиться к комфорту других людей.

0: музыкант, актер, его история Baby Doll, трек, который наверняка окажется скоро в нашем Еврохите, в нашем фирменном чарте. Пока что он не там, так что поклонники сериала «Эйфория», присоединяйтесь, голосуйте. Да и вообще, в целом, кому нравится поп-рок-музыка, ребята, поддержите его. Заходите на europaplus.ru или в приложении «Голосуйте». Еще слушайте Нессу Барретт, ее историю «Dying on the Inside», такая уже легендарная история. Будет также брак с XTN с работой «Pay to Exist». Все это впереди, все совсем скоро. Дождись.
1: Реклама. Пекарня «Рагон Сал» Ханавасуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэтчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97 29 39. 97 29 39.

0: открылся еще один новый магазин «Homeberry». Все для идеальной кухни. Посуда для приготовления, сервировки, хранения, столовые приборы, кухонный текстиль и весь кухонный инвентарь.
1: Ваша кухня станет уютной, а гости оценят ваш тонкий вкус.
0: Новый «Homeberry» на Барбашова, 72, строение 2, район Джигкаева.
1: Мы ждем вас каждый день с 10 утра до 8 вечера. Телефон 62-400. «Homeberry».
2: Среди сотен кроссоверов ищите свой? Остановитесь на Чанган Юни С. Технологичный, современный, мощный. Только в мае в Чанган Гермес выгода на покупку до 650 тысяч рублей. Сниженные процентные ставки. Скидки военным, госслужащим и участникам СВО от компании Гермес. Ждем вас по адресу Минеральные воды, автомобильная 19А. Реклама. ООО Гермес. Финансовый партнер ПАО «Совкомбанк». Ознакомиться с подробными условиями кредитования можно на сайте совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Срок действия акции с 1 по 31 мая 2026 года.
3: Новости. В магазинах упаковочные материалы всегда выгодные скидки и огромный выбор качественной оригинальной продукции. Гель для стирки ABC 1,5 литра всего 199 рублей. Заказывайте с доставкой прямо до двери через интернет-магазин покупелла.ру.
4: Открываете бизнес? Отлично! Для надежной связи подключайте интернет от M2 Connect. Для новых организаций выгодные тарифные пакеты и специальное предложение. 3 месяца интернета от M2 Connect всего за 1 рубль. M2 Connect. Для новичков, как для своих. Подробности по телефону 62-22-22 или на сайте m2connect.ru.
5: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 6 по 12 мая. Шашлык в маринаде классический. Слово мясника. 100 граммов 29 рублей 99 копеек. «Магнит». Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
6: Погрузитесь в мир осетинских традиций с напитком «Хунга». Каждый глоток – это танец вкуса, который пробуждает душу. «Хунга» – напиток, который объединяет.
7: Не хватает инструментов? Фирма «Профи» вам поможет. Фирма «Профи». Прокат профессионального электроинструмента и строительного оборудования по отличным ценам. Только новые оригинальные инструменты от ведущих мировых производителей. Есть «Макита», даже «Бош». И доставим все, что хочешь. Фирма «Профи». Маркуса 66 и Гадеева 10А. Район магазина «Ласточка». Телефон 8-928-928-2201.
8: Откройте бизнес в самом сердце Кисловодска. «Югстройинвест» предлагает коммерческие помещения в проектах «Мане» и «Моя легенда» с беспроцентной рассрочкой. Первый взнос всего 30%. Остальное равными частями до сдачи дома. Рядом трасса на Архыз и Красную Поляну. Постоянный поток клиентов. Беспроцентная рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности по телефону звездочка 18-00.
9: Кисловодск. Застройщик ООО СЗ-21ЮСИ. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Праздничные скидки в «Арктике» уже стартовали. Успейте обновить мягкую мебель с невероятной выгодой до 40%. Так, диван «Монако-7» вы можете приобрести всего за 33 990 рублей. «Арктика» – территория минимальных цен. Подробности в ТК «Арктика».
11: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.
12: I am light, I am whole. All abundance flows back.

0: прекрасных вокалиста. Их история «Stay» прямо сейчас на Европе+. Впереди у нас, ребята, больше хитов и больше музыки. А еще концерт наверняка любимчика уже миллионов, десятков миллионов. Концерт Вани Дмитриенко, который пройдет в Москве при поддержке Европы+. И мы отдадим любимым слушателям на это шоу 100 билетов.
1: 2 августа. Москва. Лужники. Ваня Дмитриенко. Хочешь? Европа Плюс дарит 100 билетов на концерт самого молодого артиста, который собирает самую большую площадку страны.
2: Привет, это Ваня Дмитриенко. Слушай Европа Плюс и забери свой билет на мой концерт в Лужниках.
1: С 18 по 31 мая дозвонись после условного сигнала на Европу Плюс и забери свой билет.
2: Я точно буду на этом концерте. Пойдешь со мной?
3: Реклама.
4: Там, где каждый пытается что-то сказать. Xlantix ET – это право слышать свой внутренний голос в салоне с усиленной шумоизоляцией. Премиальный кроссовер Xlantix ET. Слушайте тишину.
5: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы. Уинстамарт-сервис. Москва. УГРН 118-774-649-49-80-18 плюс 01.05 по 31.05.26. Подробнее об организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
6: Пятерочка за 30 минут доставит все к майским праздникам. Со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
7: Пятерочка выручает!
6: Продавец ООО «Агроторг». ОГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка» 12+.
8: Россия огромна. Но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
9: Устали от серости и потока новостей? Скорее включайте «Солнце». Там добрый семейный сериал «Оливка, Игорек и Рекс» с Лизой Арзамасовой и Алексеем Золотовицким. Смотреть с детьми обязательно. С 15 мая на телеканале «Солнце». Категория 6+.
1: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте. Музыкальные новинки и живые выступления топовых артистов. Эксклюзивные интервью и гороскоп на каждый день.

0: плюс новости. С нами снова Дмитрий Королев.
1: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
2: Здравствуй, Денис. Приветствую, друзья. Онлайн-сервисам запретят списывать деньги после отказа от подписки. Российские вузы вводят день тишины, а искусственный интеллект может получить Оскар. Подробности далее. Онлайн-сервисы и цифровые платформы больше не смогут списывать деньги с пользователей после отказа от подписки. Как сообщили в Роспотребнадзоре, в закон о защите прав потребителей внесли изменения. Новые правила распространяются, в частности, на интернет-кинотеатры, приложения и другие сервисы с платной подпиской. В ведомстве подчеркнули, что пользователь имеет право отменить ее в любой момент, даже если уже получил уведомление о предстоящем списании средств. В России вводится день тишины для абитуриентов. Выпускники школ впервые столкнулись с ним в этом году в ходе приемной кампании. Об этом рассказал замминистра науки и высшего образования Андрей Мельчук. Он подчеркнул, что день тишины позволит им понимать свой статус и планировать свои действия на следующую волну. Также, согласно новым правилам, в день после публикации приказов о зачислении абитуриенты не смогут вносить изменения в свои заявки. В Якутии срочно эвакуируют два поселка из-за подъема воды в Лене. Лене отмечается, что уже началось подтопление пониженных участков. Тем временем в Ханты-Мансийске снег и метель. Высота сугробов достигает 60 сантиметров. Погода в регионе остается неблагоприятной. На трассах Югры сегодня сохраняются ограничения, ну а накануне был закрыт аэропорт в Ноябрьске. Минимум 6 рейсов перенесли на этот понедельник. Бородинский хлеб, красная икра, а также российские селедка и крупы стали пользоваться большим спросом в Таиланде. Как пишет РИА Новости, например, селедка продается в Бангкоке и туристических зонах королевства уже более полугода. Красная икра российского производства с января, а бородинский хлеб с апреля. Как отметил посол России в Бангкоке Евгений Тимохин, за полгода товарооборот с Таиландом вырос на 10%. Ну и новости из мира кино. Организаторы премии «Золотой глобус» разрешили участвовать в борьбе за награды фильмам, сериалам и подкастам, при создании которых использовался искусственный интеллект. При этом ключевые решения в них все же должны принимать люди. А вот сгенерированные искусственным интеллектом актеры претендовать на награды не смогут. Ранее Американская киноакадемия ввела подобные правила и для «Оскара». И о валюте в конце выпуска на этот понедельник. Доллар 74 рубля 30 копеек, единая европейская 88.55. В Москве 10 часов и 3 минуты. Далее на Европе Плюс. С вами Денис Романов. Всем доброго утра и хорошего дня.

0: Это проект «Медуза». I don't wanna go home tonight. Прям гимн тех, кто любит свою работу. После рабочего дня не хочет уходить, расходиться по домам. Но сегодня про работу мы не вспоминаем. Мы сегодня вспоминаем про отдых. Я надеюсь, что все-таки в большинстве своем все отдыхают. Если работается, пусть работается легко. Есть саундтрек для того, чтобы работалось вообще великолепно. И отдыхалось уж тем более. Есть Dua Lipa, ее работа «Illusion». Есть шведская хаус. Как я? Шведская хаус-мафия. Don't You Worry Child. Их величайшая работа. А еще есть величайший Зейн, один из команды One Direction, и его работа Die For Me. Все это впереди на Европе Плюс. Все буду ставить для тебя этим утром. Я, меня зовут Денис Романов. Привет, хорошего тебе дня.
1: Владикавказ онлайн.
2: Идеальный микс развлечений для тебя.
1: Больше хитов, больше музыки, ожидаемых кинопремьер, твоих месседжей, крутых игр и подарков. Владикавказ онлайн. По будням в 13-18 часов.
2: Для слушателей с любых устройств старше 12 лет.
3: Реклама. Лето будет жарким, а в Арктике бесплатная установка кондиционеров. Покупая сплит-систему по интересной цене, вы получаете установку в подарок. Акция действует на ограниченный ряд моделей. Подробности в ТК «Арктика».
4: Чанган Юниэс, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, набор умных ассистентов, полный зимний пакет. А теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юниэс меньше, чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей в салоне официального дилера Чанган Центр Пятигорск, Ермолова 50. Подробности по телефону 411-234. Указана минимальная цена на Чанган Юниэс в комплектации люкс 2026 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля марки Чанган.
5: ЕС. Металлопрокат, а теперь и лес покупают здесь. Металлопрокат. Доска обрезная по очень низким ценам. Все виды обработки металла. Доставка. 3С. Наш новый адрес. Черноморская, 16. Телефон 76-18-14.
6: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
7: Меню для счастливого человека.
6: С 9 до 14 часов завтрак.
7: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
6: На обед вкуснятина.
7: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
6: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
7: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
6: Кафе «Юг-34». 34.
7: Счастье есть.
6: Джанаева, 34.
7: Доставка 8-999-844-34-34.
6: Или через приложение «Яндекс.Еда».
8: Все начинается с кухни. В Арктике масштабная распродажа мебели. Только сейчас вы можете приобрести стильную кухню «Ева» со скидкой 40%. Всего за 22 990 рублей. «Арктика». Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности в ТК «Арктика».
1: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.
9: Why wait to say, at least I did in my way.

0: величайший Тиесто, его работа Beautiful Places, танцевальный суперхит про танцевальную музыку. Мы ее обязательно послушаем здесь и сейчас. Конечно, у нас будет Деспасито, один из главных летних танцевальных хитов Луис Фонси, Дэдди Янки будет. И немного расслабляющая история от Дэйва и Темс, трек под названием Rain Dance. Конечно же, про танцевальную музыку я тебе добавлю, что я тебе добавлю. Я расскажу про то, где ее можно взять. В большом количестве. 25 лучших дэнс-хитов планеты, как всегда, ждут тебя в топ-клаб-чарте. Это по субботам. А если в субботу пропустил, то обязательно заходи на europaplus.ru или в наше мобильное приложение. Можно послушать любой из выпусков в качестве подкаста. Так что welcome!
1: Европа Плюс Владикавказ. Для детей старше 12 лет. Европа Плюс. Прогноз погоды.
2: Спонсор прогноза – Академия Топ IT. Во Владикавказе ожидается переменная облачность, небольшой дождь. Температура воздуха около 22 градусов тепла. Ветер северный – 1 метр в секунду.
3: Ищите, чем занять ребенка этим летом? Приглашаем в IT-лагерь Академии Топ. Это обучение, практика, общение и крутая летняя атмосфера. Подарите ребенку каникулы, которые вдохновляют. Запишись уже сегодня. 333-755.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
4: Реклама. Эту весну встречаем в пекарне «Рагон Салх». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
5: Уже 30 лет «Седьмой континент» создает вместе с вами историю вашего успеха. От первой примерки до уверенного шага навстречу большим победам. «Седьмой континент» – стиль, в котором хочется жить.
6: Это лучший голос улицы Тамаева во Владикавказе. А лучшая голосовая связь – это Билайн. Мы устанавливаем повышки в день, чтобы быть номером один. И во Владикавказе. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру.
7: Иногда достаточно одного момента, чтобы понять, это ваш автомобиль. Новый Tenet T7. Это гармония технологий, мощности и комфорта. Только в мае цена от 2 миллионов 439 тысяч рублей. Сниженные процентные ставки, скидки военным, госслужащим и участникам СВО от компании «Гермес». Минеральные воды, улица Автомобильная, 19.
8: Реклама ООО «Гермес» не является публичной офертой. Цена указана с учетом действий маркетинговых программ. Срок акции с 1 по 31 мая 2026 года.
9: Осетия. Место, где отдых вкусный.
10: Первый супермаркет республики Стейтен предлагает жителям и гостям города широкий ассортимент кавказской и европейской кухни и кондитерских изделий. У нас все готовится из свежих и натуральных продуктов. Стейтен. Вкусно, как дома.
11: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
12: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
13: Рекламная служба во Владикавказе. 54-14-90.

0: Нет, петь буду не я, петь будут лучшие артисты на планете Земля. Будет команда моей Мишель, их прекрасная работа на Малиновой Луне. На Малиновой Луне. На будет Сони Фадера и танцевальный хит Think About Us. А еще наш слог Флорайда Whistle. Недавний гость нашей страны. Больше хитов и больше музыки впереди на Европе Плюс. Дождись.
1: Реклама. Обновленный Havail M6 создан из плюсов. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений, безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6 сделан в России от 2 миллионов 49 тысяч рублей.
2: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточните в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
3: Сейчас как сотрудников ищете?
4: Хотела найти повара? Нашла на хх.ру.
5: 63 миллиона соискателей по всей России. хх.ру. ООО «Хэдхантер». ОГРН 106-776-190-6805. Москва. Не гарантирует наличие подходящих резюме. Данные на 8-9-2025 года. 0+.
6: Ура! Премия!
7: И мне пришла.
6: И мне.
8: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача – выиграть.
7: О, да.
9: Предложение для зарплатных клиентов, владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 01.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
10: Готов к приключениям. Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
2: Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
11: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
12: Скачивай мобильное приложение Европы Плюс.
13: Больше хитов, больше музыки в твоем смартфоне.
12: Никаких ограничений и полностью бесплатно. 12+.

0: Как сообщает МЧС по региону, в ближайшие три дня местами на территории республики ожидаются сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и ветром до 25 метров в секунду. На реках прогнозируется подъем уровня воды до неблагоприятных отметок, в горах сели малого объема. На базе МинЖКХ топлива и энергетики круглосуточно работает оперативный штаб. В случае возникновения аварийных ситуаций следует обращаться в единый колл-центр ведомства по телефону 8 800 444 55-66. Движение трамвая во Владикавказе полностью приостановлено. Как сообщает предприятие «Владтрамвай», это связано с аварийным состоянием рельсового полотна на участке улицы Пожарского ГМИ. Движение возобновится после проведения ремонтных работ. В Северной Осетии усилен контроль за лесопожарной обстановкой. По данным Минприроды Республики, традиционно пик весеннего лесопожарного сезона приходится на начало мая. В связи с этим лесоводы увеличили кратность патрулирования тех лесных участков, где чаще всего отдыхают граждане. Мероприятия проводятся в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие». В министерстве также напомнили об ответственности за нарушение правил пожарной безопасности в лесах. В Национальном музее проходит выставка народного художника России Северной и Южной Осетии Магреза Келихсаева. В экспозицию под названием «Мастер и время. Мелодия вечности» вошло 80 живописных произведений, созданных в разные годы. Посетители могут увидеть как монументальные полотна, передающие дыхание осетинского села, так и камерные философские работы, наполненные размышлениями о жизни. Посетить выставку можно до 29 мая. Инал Тасоев завоевал золотую медаль на турнире «Большого шлема». Соревнования прошли в Астане. Об этом сообщает Федерация дзюдо России. В финале весовой категории свыше 100 килограммов осетинский спортсмен одержал победу над представителем Азербайджана Ушанге Кокаури. И в конце выпуска о курсе валют. Курс доллара на сегодня 75 рублей 3 копейки. Курс евро 88 рублей 55 копеек. Это были новости. Далее на Европе Плюс с вами будет Саша Гордеев. Всем хорошего дня.
1: Спонсор программы «Строймаркет Марио». «Строймаркет Марио». Ремонт квартир, домов и офисов под ключ. «Строймаркет Марио». Мы подберем материал и проведем все отделочные работы. «Строймаркет Марио». Гарантия на все виды работ. «Марио». Ремонт без хлопот и забот. Тельмана 18А. Европа плюс. Европа плюс. Для детей старше 12 лет.

0: это команда «Май Мишель» на «Малиновой луне». Такое соло прерывать нельзя, поэтому я не смог перебороть себя. Хотел что-то поговорить, но всему свое время. Вот сейчас расскажу. Ребята, всем доброе утро, привет, доброе утро, добрый день. Всем классного уикенда. У нас впереди на Европе Плюс больше хитов и больше музыки. Вот джазовая такая тема была от команды «Май Мишель». Послушали, галочку поставили, теперь будем слушать хип-хоп суперстар. Это Post Malone, его работа Circles, послушаем, обязательно классная тема. Будет Sophie and the Giants, работа Shadow and Dance. Все это впереди, все совсем скоро, дождись.
1: Реклама. Магазин дверей «Диадор» на Первомайской, 28. Большой выбор входных и межкомнатных дверей ведущих производителей. Разнообразие стилей и оттенков на любой вкус. И, внимание, двери до 230 сантиметров по цене стандартных. Первомайская, 28.
2: Летний кинотеатр.
3: Уличные камины во дворе.
2: Большая детская площадка в новом современном жилом комплексе «Клуб 8».
3: Звоните 773300.
2: С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте dom.rf.
4: Скажи мне, куда обратиться за лечением грыжи диска и седалищного нерва? Хочу вылечить вовремя, чтобы не довести до операции.
5: В медицинский центр «Нанодоктор».
4: У мамы болят плечи и колени.
5: В медицинский центр «Нанодоктор».
4: А у отца остеохондроз шейного отдела.
5: Тоже в «Нанодоктор».
4: А где находится «Нанодоктор»?
5: Город Владикавказ, улица Шмулевича, 12А.
4: А как записаться?
5: Звоните 3-3-4-3-2. Повторяю, 3-3-4-3-2.
6: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
7: Открываете бизнес? Отлично! Для надежной связи подключайте интернет от M2 Connect. Для новых организаций выгодные тарифные пакеты и специальное предложение. 3 месяца интернета от M2 Connect всего за 1 рубль. M2 Connect. Для новичков, как для своих. Подробности по телефону 62 22 22 или на сайте m2connect.ru.
8: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
9: Меню для счастливого человека.
8: С 9 до 14 часов завтрак.
9: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
8: На обед вкуснятина.
9: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
8: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
9: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
8: Кафе «Юг-34». 34.
9: Счастье есть.
8: Джанаева, 34.
9: Доставка 8-999-844-34-34.
8: Или через приложение «Яндекс.Еда».
10: Рекламная служба во Владикавказе. 54-14-90.

0: названием Let Me Be. Классная тема, 23 место в нашем фирменном чарте Еврохит ТОП-40. На самом старте, с самого начала уже такой результат более чем достойный. Заходи на сайт, в мобильное приложение, проголосуй и поддержи. Класс, класс. Это стиль. Больше хитов и больше музыки. Впереди будет Кайго, будет Hold On Me, так называется его работа. Классная танцевальная тема. Еще одна My Heart Goes от Сэма Филда и Алекс Уоррен с новой поп-рок темой Fever Dream. Все это совсем скоро. Дождись.
1: Владикавказ онлайн.
2: Идеальный микс развлечений для тебя.
1: Больше хитов, больше музыки. Ожидаемых кинопремьер, твоих месседжей. Крутых игр и подарков. Владикавказ онлайн. По будням в 13-18 часов.
2: Для слушателей с любых устройств старше 12 лет.
3: Реклама. Пекарня «Рагон Сал» Ханабасуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэтчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
4: Не хватает инструментов? Фирма «Профи» вам поможет. Фирма «Профи». Прокат профессионального электроинструмента и строительного оборудования по отличным ценам. Только новые оригинальные инструменты от ведущих мировых производителей. Есть «Макита», даже «Бош». И доставим все, что хочешь. Фирма «Профи». Маркуса 66 и Гадеева 10А. Район магазина «Ласточка». Телефон 8-928-928-2201.
5: Кафе «Мидема». От небольшого семейного праздника до мероприятий на 350 человек. До 16 часов, а также на вынос постоянная скидка 10%. «Мидема». Все суперхиты кавказской кухни здесь. Даватра 4. Доставка 95-11-55.
1: Рекламная служба во Владикавказе. 54-14-90.

0: Это Мари Краймбрери. Ее история «Давай не ждать» на Европе Плюс. Впереди у нас больше хитов и больше музыки. До конца часа слушаем наш ответ. Нет, тот, точнее, зарубежный ответ Мари. Тейлор Свифт. Ее история «Shake It Off» тоже суперзвезда. Поп-суперзвезда. Поэтому и сравниваем. Еще есть «Риальто» и «No One Lives This Discotheque Alive». Классная танцевальная тема. Все впереди. Все на Европе Плюс совсем скоро. Лови.
1: Взломать сейф в бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. 18+. А чтобы получить еще больше выгоды, расплачивайтесь картой Озонбанка где угодно и забирайте миллионы товаров на Озон всего за 1 рубль.
2: Где угодно на территории Российской Федерации и в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». ООО «Озонбанк». Товары за рубль на Озон можно приобрести при списании достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озон карта клиентских правил».
1: Наличие продуктов дома зависит от наличия продуктов дома. С наличием продуктов дома поможет «Магнит Доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит Доставка».
3: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo, _rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.
4: Погода нестабильная. Настроение нестабильное. Интернет тоже нестабильный.
5: А что если островок стабильности? Это сайт вашего бизнеса. Создавайте бесплатные лендинги, которые открываются даже при нестабильном интернете в Яндекс.Директе. Оставайтесь на связи с клиентами. Пусть ваш бизнес работает стабильно. Лендинг – это сайт. Доступность может зависеть от качества связи, настройки тарифов вашего оператора. 0+.
6: Самара Уивинг и Джейсон Сигел в триллере «Опасные отношения».
7: Ты привязала меня к стулу и думаешь, что я сейчас буду изливать душу?
6: Чтобы спасти брак, нужны незваные гости.
8: В отношениях нужно постоянно пробовать новое.
6: «Опасные отношения» в кино с 14 мая. 18+.
9: Неужели идеал существует? Да, когда это касается линолеума «Идеал». Текстура натуральных пород дерева, высокая шумоизоляция и износостойкость. Все это про линолеум «Идеал». Линолеум «Идеал» – главный герой интерьера.
10: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
11: Ничего не грузится? Не беда. Чат с Алисой AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Генерируйте тексты и идеи, разбирайтесь в сложных темах, редактируйте и оживляйте картинки в приложении Алиса AI. Возрастное ограничение 0+. Приложение работает при ограничениях мобильного интернета. Реализация зависит от оператора. Читайте условия на сайте yandex.ru/legal/alisachat.
12: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас, самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат. ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
13: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Это Тейлор Свифт. Shake It Off. Классная, классная тема. Как-то грустная сказать.
1: И это Тейлор Свифт.
0: Это Тейлор Свифт. Shake It Off, ребята. Да ладно, шучу, конечно, класс. Как это называется? Справлялась с хейтерами еще в то время, когда еще никто с этим не справлялся. До того, как это стало мейнстримом, короче.
2: О, да. О, да. Да. Делай шейкит, Денис.
0: Ну я пошел.
2: Шейкит, шейкит отсюда. Дальше у нас здесь BTS, Swim, еще будет Halsey, Nightmare, Usher и The Weeknd.
3: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: В столице уже полдень.

0: радиостанции номер один в России. Мы сейчас с вами оказались абсолютно в идеальной точке. Точке, в которой совпало все и сразу. Это идеальная комбо. Сегодня понедельник, сегодня май. И вы слушаете Европу Плюс. Да, вот они, слагающие успешного дня, классного настроения. Меня зовут Макс Филин. Добавим больше хитов и больше музыки в ближайшие минуты. Через пару здесь Брак Секстиен, Pay to Exist. Будет также Лили Вуд и Прики, Робин Шульц, Prairie NC. А еще всем приготовиться будет Ваня Дмитриенко.
1: Реклама. Лето будет жарким, а в Арктике бесплатная установка кондиционеров. Покупая сплит-систему по интересной цене, вы получаете установку в подарок. Акция действует на ограниченный ряд моделей. Подробности в ТК «Арктика».
2: Ремонт? Покупайте выгодно в стройцентре СОМ. До конца мая. Керамогранит 120 на 60, всего 990 рублей за квадрат. Современный формат для ванной, кухни, прихожей и коммерческих помещений. Приезжайте в СОМ уже сегодня. Московская, 3.
3: Это лучший голос улицы Тамаева во Владикавказе. А лучшая голосовая связь – это Билайн. Мы устанавливаем повышки в день, чтобы быть номером один. И во Владикавказе. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру.
4: Ищите диван? Компания «Родион» 30 лет производит великолепные диваны на любой вкус. Современные и классические, компактные и просторные, удобные и функциональные. Ваш идеальный диван здесь. Диваны «Родион». Нас рекомендуют близким. ТЦ «Вертикаль», Московская, 14.
5: Уже 30 лет «Седьмой континент» создает вместе с вами историю вашего успеха. От первой примерки до уверенного шага навстречу большим победам. «Седьмой континент» – стиль, в котором хочется жить.

0: Открылся еще один новый магазин Homeberry. Все для идеальной кухни. Посуда для приготовления, сервировки, хранения, столовые приборы, кухонный текстиль и весь кухонный инвентарь.
1: Ваша кухня станет уютной, а гости оценят ваш тонкий вкус.
0: Новый Homeberry на Барбашова, 72, строение 2, район Джигкаева.
1: Мы ждем вас каждый день с 10 утра до 8 вечера. Телефон 62-400. Homeberry.
2: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
3: Меню для счастливого человека.
2: С 9 до 14 часов завтрак.
3: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
2: На обед вкуснятина.
3: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
2: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
3: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
2: Кафе «Юг-34». 34.
3: Счастье есть.
2: Джанаева, 34.
3: Доставка 8-999-844-34-34.
2: Или через приложение Яндекс.Еда.
4: Рекламная служба во Владикавказе. 54-14-90.

0: подробности на сайте europaplus.ru и внимательно слушайте, все будет известно совсем скоро. Пока же откроем для себя других звезд, другие имена. Впереди Алок, Зиба и Portugal The Man, Dive Into The Ocean. А еще будет Dominic Fake и Bibi Rexha, Faithless New Religion. Меня зовут Макс Филин. Всем классного уикенда вместе с Европой Плюс.
1: Владикавказ онлайн.
2: Идеальный микс развлечений для тебя.
3: Больше хитов, больше музыки, ожидаемых кинопремьер, твоих месседжей, крутых игр и подарков.
1: Владикавказ онлайн.
3: По будням в 13-18 часов.
2: Для слушателей с любых устройств старше 12 лет.
4: Реклама. Эту весну встречаем в пекарне «Рагон Салх». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
5: Погрузитесь в мир осетинских традиций с напитком «Хунга». Каждый глоток – это танец вкуса, который пробуждает душу. «Хунга» – напиток, который объединяет.
6: Беспокоитесь за свою карму?
7: Никакого стука по батареям и головам подрядчиков. Квартира с готовым ремонтом в квартале на курорте «Моя легенда».
8: Спешите, предложение действует. До 31.05.2026. Подробности по телефону звездочка 1820.
9: Предложение носит ознакомительный характер, не является публичной офертой и может быть ограничено в количестве. Акция «Квартира с ремонтом» действует при заключении договора, долевого участия и на ремонтно-отделочные работы застройщика ООС из 21 Юкстрим-Весту, Гроватов 12-651-078-381. Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф.
10: Где купить металл? Конечно, в «Диалметалл». Арматура А500С, труба профильная, балки, швеллеры, труба канализационная гофрированная, утеплители, ОСБ, ковка и многое другое. «Диалметалл». Чурменское шоссе 32А. Звоните 460-560.
11: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
12: В сети магазинов «Стейтон» скидка на готовую кухню 30%. В вечернее время. Наши адреса: Куйбышева 20, ЦУМ, первый этаж. И круглосуточные: Даватора 25А, Гакаева 1Б. «Стейтон» – первый. Всегда первый.
13: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.

0: называть это обновление. Bebe Rexha и Faithless, спасибо за эту классную тему New Religion. Мы готовы двинуть дальше и встретиться с настоящей королевой музыкальных аллюзий, интерпретаций музыкальных пасхалок. Это группа «Моя Мишель». Иногда сколько песен угадаете вы в хите «Иногда»? Давайте слушать вместе, давайте считать. Ловите здесь на Европе Плюс группу «Моя Мишель» уже через пару минут.
1: Реклама.
2: Погода нестабильная. Настроение нестабильное. Интернет тоже нестабильный.
3: А что если островок стабильности? Это сайт вашего бизнеса. Создавайте бесплатные лендинги, которые открываются даже при нестабильном интернете в Яндекс.Директе. Оставайтесь на связи с клиентами. Пусть ваш бизнес работает стабильно. Лендинг — это сайт. Доступность может зависеть от качества связи, настройки тарифов вашего оператора. 0+.
4: Отсутствие продуктов дома приводит к отсутствию продуктов дома. С отсутствием продуктов дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
5: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.
6: Самара Уивинг и Джейсон Сигел в триллере «Опасные отношения».
7: Ты привязала меня к стулу и думаешь, что я сейчас буду изливать душу?
6: Чтобы спасти брак, нужны незваные гости.
8: В отношениях нужно постоянно пробовать новое.
6: «Опасные отношения» в кино с 14 мая. 17+.
9: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
10: Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.
11: Хватит пылинки сдувать с вашего напольного покрытия. Пора дать волю эмоциям. И линолеум «Ютекс» готов к приключениям. Пройти на ходулях? Прокатиться на скейте? Линолеум «Ютекс» не боится царапин, тяжести и загрязнений. «Ютекс» готов к любым вызовам.
12: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
13: Ничего не грузится? Не беда. Чат с Алисой AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Генерируйте тексты и идеи, разбирайтесь в сложных темах, редактируйте и оживляйте картинки в приложении Alisa AI. Возрастное ограничение 0+. Приложение работает при ограничениях мобильного интернета. Реализация зависит от оператора. Читайте условия на сайте yandex.ru/legal/alisachat.
14: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
15: Открывай дачный сезон с Купер. Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. Купер. Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime.
16: Уинстамарт-сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80-12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime услуги оказывает АО ЦПЛ.
17: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас, самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
18: ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
19: Сейчас как сотрудников ищете?
20: Хотела найти повара? Нашла. На хх.ру.
21: 63 миллиона соискателей по всей России. хх.ру. ООО «Хэдхантер». ОГРН 106-776-190-68-05. Москва. Не гарантирует наличие подходящих резюме. Данные на 8-9-2025 года. 0+.
22: Европа Плюс.ру.
23: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.

0: результат. Папы дальше здесь, на Европе Плюс. Еще больше хитов, еще больше музыки. Все это в часе новом.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем привет, во Владикавказе
3: 13.00. Европа Плюс Владикавказ. Для детей старше 12 лет.
2: Новости на Европе Плюс. Владикавказ, с вами Кристина Кораева. Здравствуйте. В Северной Осетии вновь прогнозируют сильные дожди. Движение трамваев во Владикавказе полностью приостановлено. Айнал Тасоев завоевал золотую медаль на турнире «Большого шлема». Все подробности через несколько секунд.
4: Спонсор программы «Строймаркет Марио».
2: Штормовое предупреждение объявлено в Северной Осетии. Как сообщает МЧС по региону, в ближайшие три дня местами на территории республики ожидаются сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и ветром до 25 метров в секунду. На реках прогнозируется подъем уровня воды до неблагоприятных отметок. В горах сели малого объема. На базе МинЖКХ топлива и энергетики круглосуточно работает оперативный штаб. В случае возникновения аварийных ситуаций следует обращаться в единый колл-центр ведомства по телефону 8 800 444 55 66. Движение трамваев во Владикавказе полностью приостановлено. Как сообщает предприятие «Владтрамвай», это связано с аварийным состоянием рельсового полотна на участке улицы Пожарского ГМИ. Движение возобновится после проведения ремонтных работ. В Северной Осетии усилен контроль.

0: 80 живописных произведений, созданных в разные годы. Посетители могут увидеть как монументальные полотна, передающие дыхание осетинского села, так и камерные философские работы, наполненные размышлениями о жизни. Посетить выставку можно до 29 мая. Инал Тасоев завоевал золотую медаль на турнире «Большого шлема». Соревнования прошли в Астане. Об этом сообщает Федерация дзюдо России. В финале весовой категории свыше 100 килограммов осетинский спортсмен одержал победу над представителем Азербайджана Ушанги Кокаури. И в конце выпуска о курсе валют. Курс доллара на сегодня 75 рублей 3 копейки. Курс евро 88 рублей 55 копеек. Это были новости. Далее на Европе Плюс, Владикавказ Онлайн и Регина Кумаритова.
1: Спонсор программы «Строймаркет Марио». «Строймаркет Марио». Ремонт квартир, домов и офисов под ключ. «Строймаркет Марио». Мы подберем материал и проведем все отделочные работы. «Строймаркет Марио». Гарантия на все виды работ. «Марио». Ремонт без хлопот и забот. Тельмана, 18А. Европа Плюс.
2: Онлайн. Владикавказ. Всем отличного выходного понедельника в компании «Европа Плюс». 13.03 на часах. Как всегда, в это время начинаем прием ваших звонков. 540-777. Набирайте удачи. Также я с удовольствием почитаю ваши текстовые послания. Присылайте привет и поздравления на номер наших мессенджеров 8-928-495-0102 или в группу ВКонтакте «Европа Плюс Владикавказ» в комментарии к самой верхней записи. Ну и, конечно, будем читать также гороскоп от «Европа Плюс» на сегодня, прогноз погоды. А через пару минут слушаем Авалон Рокстон, Dirty Go. Чуть позже Алли Фарбен, Body Talk. Открывая час, Кланка Рассел, Ride.
1: Владикавказ онлайн на Европе Плюс.

0: Кавказ. Онлайн. Европа
1: плюс. Начну разбирать ваши первые сообщения от Ирины. Большой привет Ксюше и Елене с пожеланием приятного отдыха. Еще от Залины отправляем большой привет Артему, тоже с пожеланием хорошего дня. Ну что ж, мы продвигаемся дальше. Я жду новые сообщения в течение этого часа. Принимаются они в группе ВКонтакте «Европа плюс Владикавказ» в комментариях к верхней записи или на номер наших мессенджеров 8-928-495-0102. Ну а пока будем слушать «Акчент» и сэра Миша Миллер «Don't Leave».
2: Владикавказ онлайн.

0: French Montana, Max B, Ever Since She Left Me, только что на Европе Плюс. 13:20 на часах. Будем продолжать. Это Владикавказ онлайн. Нам можно звонить, напомню, 543-7 или оставить сообщение текстовое, привет или поздравление на номер наших мессенджеров 8-928-495-0102. Атрит и большой привет Давиду. Хорошего настроения. Ну а мы двигаемся уже в направлении гороскопа от Европа Плюс на сегодня. Скоро будем читать. Узнаем, например, какая возможность хорошая сегодня появится у тельцов. Полный гороскоп не пропустите. Услышим еще раньше Мону и ее хит под названием «Иордан». Реклама.
1: Лето будет жарким, а в Арктике бесплатная установка кондиционеров. Покупая сплит-систему по интересной цене, вы получаете установку в подарок. Акция действует на ограниченный ряд моделей. Подробности в ТК «Арктика».
2: Погрузитесь в мир осетинских традиций с напитком «Хунга». Каждый глоток – это танец вкуса.

0: Это лучший голос улицы Тамаева во Владикавказе. А лучшая голосовая связь – это Билайн. Мы устанавливаем повышки в день, чтобы быть номером один. И во Владикавказе. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру.
1: Чанган Юниес, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, набор умных ассистентов, полный зимний пакет. А теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юниес меньше, чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей в салоне официального дилера Чанган Центр Пятигорск, Ермолова 50. Подробности по телефону 411-234. Указана минимальная цена на Чанган Юниес в комплектации люкс 2026 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля марки Чанган.
2: Новости. В магазинах упаковочные материалы всегда выгодные скидки и огромный выбор качественной оригинальной продукции. Гель для стирки ABC 1.5 литра всего 199 рублей. Заказывайте с доставкой прямо до двери через интернет-магазин покупелла.ру.
3: Скажи мне, куда обратиться за лечением грыжи диска и седалищного нерва? Хочу вылечить вовремя, чтобы не довести до операции.
4: В медицинский центр «Нанодоктор».
3: У мамы болят плечи и колени.
4: В медицинский центр «Нанодоктор».
3: А у отца остеохондроз шейного отдела.
4: Тоже в «Нанодоктор».
3: А где находится «Нанодоктор»?
4: Город Владикавказ, улица Шмулевича, 12А.
3: А как записаться?
4: Звоните 3-3-4-3-2. Повторяю, 3-3-4-3-2. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
5: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 6 по 12 мая. Шашлык в маринаде классический. Слово мясника. 100 граммов 29 рублей 99 копеек. «Магнит». Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
6: Муж всегда себя считал здоровяком и к врачам не ногой. Но в этом году мы все же отправили его на комплексное обследование организма, чекап в семейной медицине. Возраст он свое требует, здоровье надо проверять хотя бы раз в год. За пару часов анализы, консультации, осмотры. Нашли мелкие нюансы, дали простые советы. И знаете, как спокойно стало? Организм в порядке, можно жить и радоваться. Доверяем здоровье семейной медицине. Телефон 770303.
7: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
8: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
9: Рекламная служба во Владикавказе. 54-14-90.
10: Европа плюс.
9: Владикавказ онлайн.

0: Гороскоп. Итак, овны, не бойтесь сегодня привлечь к себе внимание своими импульсивными поступками. Тельцы, появится возможность хорошо отдохнуть и развеяться. Близнецы, день заставит понервничать, но немного адреналина вам не помешает. Раки, постарайтесь закрыть все возникающие вопросы до вечера. Львы, займитесь сегодня работой над собой и своими принципами. Девы, не разочаровывайтесь обстоятельствами, а пытайтесь извлечь из них пользу. Весы, нет никаких сомнений, что день пройдет отлично. Скорпионы, вероятно, удачные совпадения в профессиональной сфере. Стрельцы, займитесь активным отдыхом, он точно поднимет вам настроение. Козероги, день щедро вознаградит за терпение успехами в делах. Водолеи, какая-то встреча может перенестись в последний момент. Ну и, наконец, рыбы. Звезды советуют терпеливее относиться к комфорту других людей.
1: Гороскоп.
2: Пропустил в эфире? Ищи на сайте Европа+.

0: Медуза на Европе Плюс, Don't Wanna Go Home. Ну а мы с вами продвигаемся дальше. На часах 13:35, время Владикавказ онлайн. Впереди у нас еще достаточно времени, чтобы успеть дозвониться, например, если такое желание возникнет, 540-777, или оставить сообщение текстовое, например, в группе ВКонтакте Европа Плюс, Владикавказ, в комментариях к самой верхней записи. Также приветы и поздравления принимаются на номер наших мессенджеров 8-928-495-0102. Хасиевой Ритуле большой привет от Алана с пожеланием хорошего дня.
1: Европа Плюс. Прогноз погоды.
0: В Владикавказе переменная облачность, ожидается дождь. Температура воздуха сейчас плюс 24, ночью плюс 12.
2: Реклама.
3: Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фетчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
4: Ремонт? Покупайте выгодно в стройцентре «СОМ». До конца мая. Керамогранит 120 на 60, всего 990 рублей за квадрат. Современный формат для ванной, кухни, прихожей и коммерческих помещений. Приезжайте в «СОМ» уже сегодня. Московская 3.
5: 3С. Металлопрокат, а теперь и лес покупают здесь. Металлопрокат. Доска обрезная по очень низким ценам. Все виды обработки металла. Доставка. 3С. Наш новый адрес. Черноморская, 16. Телефон 76-18-14.
6: Кафе «Мидема». От небольшого семейного праздника до мероприятий на 350 человек. До 16 часов, а также на вынос, постоянная скидка 10%. «Мидема». Все суперхиты кавказской кухни здесь. Даватра 4. Доставка 95-11-55.
7: Посуда известных брендов, кухонный инвентарь и текстиль. Хоумберри на Барбашова. Идеальный кухни стиль.
8: Открылся еще один новый магазин Хоумберри. Все для идеальной кухни. Посуда для приготовления, сервировки, хранения, столовые приборы, кухонный текстиль и весь кухонный инвентарь.
9: Ваша кухня станет уютной, а гости оценят ваш тонкий вкус.
8: Новый Хоумберри на Барбашова 72, строение 2, район Джигкаева.
9: Мы ждем вас каждый день с 10 утра до 8 вечера. Телефон 62-400.
10: Квартиры под ключ во Владикавказе. В новом жилом комплексе «Клуб 8». Дизайнерские решения и исключительное качество материалов. Звоните 77-33-00. С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте dom.rf.
11: Магазин дверей «Диадор» на Первомайской, 28. Большой выбор входных и межкомнатных дверей ведущих производителей. Разнообразие стилей и оттенков на любой вкус. И, внимание, двери до 230 сантиметров по цене стандартных. Первомайская, 28.
12: Развивайте бизнес вместе с М2 Connect. Теперь еще больше возможностей для юридических лиц. Специальные новые тарифы на интернет. Для кафе, пунктов выдачи заказов, компьютерных клубов и многих других видов бизнеса. А также много разнообразных пакетных предложений. Каждый предприниматель найдет оптимальный для себя вариант. Тарифов стало больше, а цены на них стали ниже. М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Узнайте подробности и подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
13: Праздничные скидки в «Арктике» уже стартовали. Успейте обновить мягкую мебель с невероятной выгодой до 40%. Так, диван «Монако-7» вы можете приобрести всего за 33 990 рублей. «Арктика» – территория минимальных цен. Подробности в ТК «Арктика».
14: Рекламная служба во Владикавказе. 54-14-90.
15: Владикавказ онлайн.

0: час.
1: Напомню, онлайн нас можно слушать на сайте europaplus.ru, а также ВКонтакте и в Одноклассниках в приложении Европа Плюс онлайн. Продолжим. Впереди, как всегда, еще больше хитов, еще больше музыки. В ближайшие минуты нас радуют Карцун и Кристиан Ярви. Услышим их On the Break of Dawn. А прямо сейчас Зейн, Die for Me.
0: Владикавказ.

0: Pink и Willow Sage Heart, Cover Me in Sunshine, только что на Европе Плюс, на часах 13.50, у нас в оставшееся время еще на очереди Билли Айлиш, а также Мия Мартина, ну а Богдан Медведи со своим хитом Broken Heart на старте нового часа, где с нами далее до 6 вечера Алексей Мануйлов. Хорошего всем дня, отличного настроения, прекрасного завершения этого майского уикенда в компании Европа Плюс. Ну что ж, прощаюсь, скоро услышимся, до завтра.
1: Встречайте новый кроссовер BLG X50 Plus и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50 Plus. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
2: Взломать сейф в бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. 18+. А еще расплачивайтесь картой Озонбанка где угодно и получайте кэшбэк до 25% рублями.
3: Где угодно на территории Российской Федерации и в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». ООО «Озонбанк». Кэшбэк предоставляется согласно условиям программы лояльности «Озонкарта». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озонкарта. Клиентских правил».
2: Проблема с продуктами дома не решается без продуктов дома. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
3: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
4: Европа Плюс Владикавказ. Радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ. Серия L номер ТУ 15-00-104 от 15 августа 2014 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Северная Осетия, Алания, Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Плюс. Радио номер один в России.
1: А в столице уже 2 часа дня.

0: радиостанции номер один России. Ну что, белованы, планы у нас такие. Дальше быть вместе здесь. Держаться рядом на Европе Плюс, компания лучших хитов этой планеты. И вот они ждут вас, эти имена. Через пару минут здесь Алекс Уоррен. Хороший парень, был номинирован на премию Грэмми в номинации «Лучший новый артист», но уступил Оливии Дин. И это тоже заслуженная победа. Послушаем Алекса, его одну из последних работ «Fever Dream» уже через пару минут. Совсем скоро «Gorillaz», «Feel Good Incorporated», еще «Rehab Pelican», «Loco Loco» и «Mr. Watt». Намек на нас. Меня зовут Макс Филин. Без всяких намеков прямо скажу, впереди лучшие хиты на Европе Плюс.
1: Реклама. Лето будет жарким, а в Арктике бесплатная установка кондиционеров. Покупая сплит-систему по интересной цене, вы получаете установку в подарок. Акция действует на ограниченный ряд моделей. Подробности в ТК «Арктика».
2: Все преимущества интернета от М2 Connect. Теперь и в частном секторе, в районах Сахалин, Южный ГЭС. Подключай высокоскоростной интернет от М2 прямо сейчас. Звони 62-22-22. 62-22-22. m2connect.ru.
3: Погрузитесь в мир осетинских традиций с напитком «Хунга». Каждый глоток – это танец вкуса.

0: Это лучший голос улицы Тамаева во Владикавказе. А лучшая голосовая связь – это Билайн. Мы устанавливаем повышки в день, чтобы быть номером один. И во Владикавказе. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру.
1: 3С. Металлопрокат, а теперь и лес покупают здесь. Металлопрокат. Доска обрезная по очень низким ценам. Все виды обработки металла. Доставка. 3С. Наш новый адрес. Черноморская, 16. Телефон 76-18-14.
2: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
3: Меню для счастливого человека.
2: С 9 до 14 часов завтрак.
3: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
2: На обед вкуснятина.
3: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
2: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
3: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
2: Кафе «Юг-34». 34.
3: Счастье есть.
2: Джанаева, 34.
3: Доставка 8-999-844-34-34.
2: Или через приложение Яндекс.Еда.
4: Чанган Юниэс, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, набор умных ассистентов, полный зимний пакет. А теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юниэс меньше, чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей в салоне официального дилера Чанган Центр Пятигорск, Ермолова 50. Подробности по телефону 411-234. Указана минимальная цена на Чанган Юниэс в комплектации люкс 2026 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля марки Чанган.
5: Где купить металл? Конечно, в Диалметалл. Арматура А500С, труба профильная, балки, швеллеры, труба канализационная гофрированная, утеплители, ОСБ, ковка и многое другое. Диалметалл. Чернянское шоссе 32А. Звоните 460-560.
6: Магнит предлагает скидки на любимые товары. С 6 по 12 мая. Шашлык в маринаде классический. Слово мясника. 100 граммов 29 рублей 99 копеек. Магнит. Цена что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на магнит.
7: А что, если ваш следующий отпуск никогда не закончится? Добро пожаловать в дом у озера Мане. Красивая жизнь у озера. 5 домов, закрытая территория, низкая плотность застройки. Внутри детский сад, сквер и подземный паркинг. Отпуск – это образ жизни в Мане. Узнайте о квартирах с террасами. Звездочка 18-00. Кисловодск. Застройщик ООО СЗ-21ЮСИ. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на сайте domdefismane.ru.
8: Осетия. Место, где отдых вкусный. Первый супермаркет республики Стейтон предлагает жителям и гостям города широкий ассортимент кавказской и европейской кухни и кондитерских изделий. У нас все готовится из свежих и натуральных продуктов. Стейтон. Вкусно, как дома.
9: Все начинается с кухни. В Арктике масштабная распродажа мебели. Только сейчас вы можете приобрести стильную кухню «Ева» со скидкой 40% всего за 22 990 рублей. Арктика. Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности в ТК «Арктика».
10: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.

силен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен. Но я замуровал прямо в эти куплетики.

0: появился снова в любви этой весной. 2026, его суперхит «Намек на нас», только что на радиостанции номер один России. Да, мы ждем, кстати, Мота в нашем чарте Еврохит ТОП 40 на первой строчке вполне себе, я уверен. Вот придет июнь, и мы еще посмотрим, да, где окажется эта работа спустя несколько недель. Если вам тоже нравится, делайте это, голосуйте на сайте europaplus.ru в нашем чарте Еврохит ТОП 40. Пожелаем Мота удачи и будем включать лучших хитов этой планеты впереди. Еще больше, впереди Bruno Mars, I Just Might, будет также классная новинка, что это не скажу, пусть будет секрет, услышим сразу после Анны Наклоп и Али Фарбина Supergirl.
1: Эту весну встречаем в пекарне «Рагон Салх» на Васоабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
2: Весна всегда была моей любимой порой, пока не началась аллергия. Чиханье, зуд, трудно дышать. Думала, так и придется жить. Но узнала, что в семейной медицине есть центр аллергологии и иммунологии. Все удобно. Анализы, диагностика, консультации в одном пространстве, без беготни по городу. Врачи обследовали меня, нашли причину аллергии, подобрали лечение. Теперь могу с радостью встречать любое время года. Доверяем здоровье семейной медицине. Телефон 77-0303.
3: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. В мае BLG X50+, в Гермес от 2 219 990 рублей. Официальный дилер BLG Гермес. Минеральные воды. Улица Автомобильная, 19. Не оферта. Размер выгоды достигается при использовании маркетинговых программ. Срок действия акции с 1 по 31 мая 2026 года. BLG. Надежность в движении.
4: Новости. В магазинах упаковочные материалы всегда выгодные скидки и огромный выбор качественной оригинальной продукции. Гель для стирки ABC 1,5 литра всего 199 рублей. Заказывайте с доставкой прямо до двери через интернет-магазин покупелла.ру.
5: Ищите диван? Компания Radeon 30 лет производит великолепные диваны на любой вкус. Современные и классические, компактные и просторные, удобные и функциональные. Ваш идеальный диван здесь. Диваны Radeon. Нас рекомендуют близким. ТЦ «Вертикаль», Московская, 14.
6: Ремонт? Покупайте выгодно в стройцентре «СОМ». До конца мая. Керамогранит 120 на 60, всего 990 рублей за квадрат. Современный формат для ванной, кухни, прихожей и коммерческих помещений. Приезжайте в «СОМ» уже сегодня. Московская, 3.
7: Уже 30 лет «Седьмой континент» создает вместе с вами историю вашего успеха. От первой примерки до уверенного шага навстречу большим победам. «Седьмой континент». Стиль, в котором хочется жить.
8: Скажи мне, куда обратиться за лечением грыжи диска и седалищного нерва? Хочу вылечить вовремя, чтобы не довести до операции.
9: В медицинский центр «Нанодоктор».
8: У мамы болят плечи и колени.
9: В медицинский центр «Нанодоктор».
8: У отца остеохондроз шейного отдела.
9: Тоже в «Нанодоктор».
8: А где находится «Нанодоктор»?
9: Город Владикавказ, улица Шмулевича, 12А.
8: А как записаться?
9: Звоните 3-3-4-3-2. Повторяю, 3-3-4-3-2.
10: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.

0: Открылся еще один новый магазин «Homeberry». Все для идеальной кухни. Посуда для приготовления, сервировки, хранения, столовые приборы, кухонный текстиль и весь кухонный инвентарь.
1: Ваша кухня станет уютной, а гости оценят ваш тонкий вкус.
0: Новый «Homeberry» на Барбашова, 72, строение 2, район Джигкаева.
1: Мы ждем вас каждый день с 10 утра до 8 вечера. Телефон 62-400. «Homeberry».
2: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
3: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.

0: Lofty, The Second Voice, Let Me Be.
1: 2 августа. Москва. Лужники. Ваня Дмитриенко. Хочешь? Европа Плюс дарит 100 билетов на концерт самого молодого артиста, который собирает самую большую площадку страны.
2: Привет, это Ваня Дмитриенко. Слушай Европа Плюс и забери свой билет на мой концерт в Лужниках.
1: С 18 по 31 мая дозвонись после условного сигнала на Европу Плюс и забери свой билет.
2: Я точно буду на этом концерте. Пойдешь со мной?
3: Реклама.
4: Погода нестабильная. Настроение нестабильное. Интернет тоже нестабильный.
5: А что если островок стабильности? Это сайт вашего бизнеса. Создавайте бесплатные лендинги, которые открываются даже при нестабильном интернете в Яндекс.Директе. Оставайтесь на связи с клиентами. Пусть ваш бизнес работает стабильно. Лендинг – это сайт. Доступность может зависеть от качества связи, настройки тарифов вашего оператора. 0+.
6: Иногда кажется, что продукты дома есть, но если их нет, их нет. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
7: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Леваневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.
8: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
9: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
7: Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.
10: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас, самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
7: ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
11: В кино с 14 мая триллер «Опасные отношения».
12: Что ты задумал?
11: Самара Уивинг снова в игре.
13: Ты привязала меня к стулу и думаешь, что я сейчас буду изливать душу?
12: Не сдерживай себя!
11: «Опасные отношения». В кино с 14 мая. 17+.
14: Ничего не грузится? Не беда. Чат с Алисой AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Генерируйте тексты и идеи. Разбирайтесь в сложных темах. Редактируйте и оживляйте картинки в приложении Алиса AI. Возрастное ограничение 0+. Приложение работает при ограничениях мобильного интернета. Реализация зависит от оператора. Читайте условия на сайте yandex.ru/legal/alisachat.
15: Пятерочка за 30 минут доставит все к майским праздникам. Со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
16: Пятерочка выручает.
7: Продавец ООО «Агроторг». ОГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка». 12+.
17: Мы придумали, как показать нашим детям наше детство. Смотрите вместе добрый семейный сериал про дружбу, приключения и мир без смартфонов. «Оливка», «Игорек» и «Ракс». С 15 мая на телеканале «Солнце». Категория 6+.
1: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Европа плюс Владикавказ. Для детей старше 12 лет.
1: Новости на Европе плюс Владикавказ. С вами Кристина Кораева. Здравствуйте. Сильные дожди вновь прогнозируют в Северной Осетии. Объем кредитов жителей республики превысил 100 миллиардов рублей. А в Национальном музее проходит выставка Магреза Келихсаева «Мастеры время. Мелодия вечности». Все подробности через несколько секунд.
2: Спонсор программы «Строймаркет Марио».
1: Штормовое предупреждение объявлено в Северной Осетии. Как сообщает МЧС по региону, в ближайшие три дня местами на территории республики ожидаются сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и ветром до 25 метров в секунду. На реках прогнозируется подъем уровня воды до неблагоприятных отметок. В горах сели малого объема. На базе МинЖКХ топлива и энергетики круглосуточно работает оперативный штаб. В случае возникновения аварийных ситуаций следует обращаться в единый колл-центр ведомства по телефону 8 800 444 55 66. Свыше 100 миллиардов рублей составил кредитный портфель жителей Северной Осетии на 1 апреля текущего года. Об этом сообщает пресс-служба Республиканского отделения Национального банка. За год показатель увеличился на 1%. При этом потребительских кредитов граждане стали брать меньше на 5%. А темпы прироста ипотеки ускорились до 8%. Основной причиной снижения потребительского кредитования оставались высокие процентные ставки и усиление мер против закредитованности граждан. В Северной Осетии усилен контроль за лесопожарной обстановкой. По данным Минприроды республики, традиционно пик весеннего лесопожарного сезона приходится на начало мая. В связи с этим лесоводы увеличили кратность патрулирования тех лесных участков, где чаще всего отдыхают граждане. Мероприятия проводятся в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие». В Национальном музее проходит выставка народного художника России Северной и Южной Осетии Магреза Келихсаева. В экспозицию под названием «Мастер и время. Мелодия вечности» вошло 80 живописных произведений.

0: офисов под ключ. Строймаркет Марио. Мы подберем материал и проведем все отделочные работы. Строймаркет Марио.
1: Гарантия на все виды работ.
0: Марио. Ремонт без хлопот и забот. Тельмана 18А.
2: Европа плюс. Для детей старше 12 лет.

0: Я, конечно, я уже сделал выбор. Выбор сделан, господа. Это Европа Плюс. Думаю, и вы тоже сделали этот правильный выбор. Мы вместе здесь на радиостанции номер один в России. И нас ожидают лучшие хиты этой планеты. Через пару минут Spotify от Ava Max. Еще скоро Earbooks, Graceland. Также поймаем Hugely Salto. Вам-вам будем делать. И Major Lazer с крутой темой Light It Up. Скоро на Европе Плюс.
1: Владикавказ онлайн.
2: Идеальный микс развлечений для тебя.
1: Больше хитов, больше музыки, ожидаемых кинопремьер, твоих месседжей, крутых игр и подарков. Владикавказ онлайн. По будням в 13-18 часов.
2: Для слушателей с любых устройств старше 12 лет.
3: Реклама. Новый жилой комплекс «Клуб 8». Квартиры с отделкой и без. Все виды ипотечного кредитования. Звоните 77-33-00. С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте dom.rf. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 6 по 12 мая. Шашлык в маринаде классический. Слово мясника. 100 граммов 29 рублей 99 копеек. «Магнит». Цена что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
5: Магазин дверей «Диадор» на Первомайской, 28. Большой выбор входных и межкомнатных дверей ведущих производителей. Разнообразие стилей и оттенков на любой вкус. И, внимание, двери до 230 сантиметров по цене стандартных. Первомайская, 28.
6: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
7: Меню для счастливого человека.
6: С 9 до 14 часов завтрак.
7: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
6: На обед вкуснятина.
7: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
6: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
7: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
6: Кафе «Юг-34». 34.
7: Счастье есть.
6: Джанаева, 34.
7: Доставка 8-999-844-34-34.
6: Или через приложение Яндекс.Еда.
8: Кафе «Мидема». От небольшого семейного праздника до мероприятий на 350 человек. До 16 часов, а также на вынос, постоянная скидка 10%. «Мидема». Все суперхиты кавказской кухни здесь. Даватра 4. Доставка 95-11-55.
9: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8-800-222-0770.
10: ИП «Осипян Владимир Александрович». ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
11: Рекламная служба во Владикавказе. 54-14-90.

0: плюс Владикавказ. Для детей старше 12 лет.
1: Европа плюс. Прогноз погоды.
2: Спонсор прогноза – Московский колледж цифровых технологий ТОП-АЙТИ. Во Владикавказе переменная облачность, временами небольшой дождь. Температура воздуха около 22 градусов тепла. Ветер северный – 1 метр в секунду.
3: Московский колледж цифровых технологий ТОП-АЙТИ набирает студентов на базе 9 и 11 классов. Компьютерная графика и дизайн. Разработка ПО. Специалист по кибербезопасности. Кисаева, 48В. Звоните 333-755.
1: Европа плюс. Для детей старше 12 лет.
4: Пекарня «Рагонсал» Ханова-Суабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фетчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
5: Где купить металл? Конечно, в «Диалметалл». Арматура А500С, труба профильная, балки, швеллеры, труба канализационная гофрированная, утеплители, ОСБ, ковка и многое другое. «Диалметалл». Чурменское шоссе 32А. Звоните 460-560.
6: Не хватает инструментов? Фирма «Профи» вам поможет. Фирма «Профи». Прокат профессионального электроинструмента и строительного оборудования по отличным ценам. Только новые оригинальные инструменты от ведущих мировых производителей. Есть «Макита», даже «Бош». И доставим все, что хочешь. Фирма «Профи». Маркуса 66 и Гадеева 10А. Район магазина «Ласточка». Телефон 8-928-928-2201.
7: Открываете бизнес? Отлично! Для надежной связи подключайте интернет от M2 Connect. Для новых организаций выгодные тарифные пакеты и специальное предложение. 3 месяца интернета от M2 Connect всего за 1 рубль. M2 Connect. Для новичков, как для своих. Подробности по телефону 62 22 22 или на сайте m2connect.ru.

0: открылся еще один новый магазин «Homebury». Все для идеальной кухни. Посуда для приготовления, сервировки, хранения, столовые приборы, кухонный текстиль и весь кухонный инвентарь.
1: Ваша кухня станет уютной, а гости оценят ваш тонкий вкус.
0: Новый «Homebury» на Барбашова, 72, строение 2, район Джигкаева.
1: Мы ждем вас каждый день с 10 утра до 8 вечера. Телефон 62-400. «Homebury».
2: Рекламная служба во Владикавказе. 54-14-90.

0: Еврохиты. 30 минут. Европа
1: плюс. Да, и это, кстати, правда. В эти полчаса здесь будет хитово. Встречаем Доминика

0: называется Over You. Еще будет полчаса с нами Бурак Йети и Энрике Иглесиас, Шон Пол.
1: Реклама. Там, где все требуют выйти из зоны комфорта. Xlantix ET. Это привилегия оставаться в гармонии с собой. В спа-салоне Xlantix с релакс-сиденьями и ароматизацией. Премиальный кроссовер Xlantix ET. Слушайте ощущения.
2: Ничего не грузится? Не беда. Чат с Алисой AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Генерируйте тексты и идеи, разбирайтесь в сложных темах, редактируйте и оживляйте картинки в приложении Alisa AI. Возрастное ограничение 0+. Приложение работает при ограничениях мобильного интернета. Реализация зависит от оператора. Читайте условия на сайте yandex.ru/legal/alisa-chat.
3: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
4: Проверка показала. Продукты дома появляются только если они дома есть. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». -35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
5: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.
6: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
7: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
8: Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.
9: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
10: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.

0: Плюс. Радио номер один в России.
1: Всем привет, столица, 16 часов.

0: только что здесь, на радиостанции номер один России. Думаю, что все поклонники этого муви заценили эту работу от музыканта. Дальше здесь больше хитов и больше музыки. С нами Зейн по плану Die For Me. Уже через пару минут встречайте. Будут и они, Бенати Брадерс, Hit My Heart и Сиа Кали Минок. Не братья, не сестры, но отличные певицы из Австралии в дуэте Dance Alone.
1: Плюс Владикавказ. Для детей старше 12 лет.
2: Лето будет жарким. А в Арктике бесплатная установка кондиционеров. Покупая сплит-систему по интересной цене, вы получаете установку в подарок. Акция действует на ограниченный ряд моделей. Подробности в ТК «Арктика».
3: Ищите диван? Компания «Родион» 30 лет производит великолепные диваны на любой вкус. Современные и классические. Компактные и просторные. Удобные и функциональные. Ваш идеальный диван здесь. Диваны «Родион». Нас рекомендуют близким. ТЦ «Вертикаль», Московская, 14.
4: В сети магазинов «Стейтон» скидка на готовую кухню 30%. В вечернее время. Наши адреса: Куйбышева, 20, ЦУМ, первый этаж. И круглосуточные. Доватора, 25А, Гакаева, 1Б. «Стейтон» – первый. Всегда первый.
5: Посуда известных брендов. Кухонный инвентарь, текстиль. Хоумберри на Барбашова. Идеальный кухни стиль.
6: Открылся еще один новый магазин Хоумберри. Все для идеальной кухни. Посуда для приготовления, сервировки, хранения, столовые приборы, кухонный текстиль и весь кухонный инвентарь.
7: Ваша кухня станет уютной, а гости оценят ваш тонкий вкус.
6: Новый Хоумберри на Барбашова, 72, строение 2, район Джигкаева.
7: Мы ждем вас каждый день с 10 утра до 8 вечера. Телефон 62-400.
8: Развивайте бизнес вместе с М2 Connect. Теперь еще больше возможностей для юридических лиц. Специальные новые тарифы на интернет. Для кафе, пунктов выдачи заказов, компьютерных клубов и многих других видов бизнеса. А также много разнообразных пакетных предложений. Каждый предприниматель найдет оптимальный для себя вариант. Тарифов стало больше, а цены на них стали ниже. М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Узнайте подробности и подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
9: 102FM.
10: 102FM.
9: Рекламная служба во Владикавказе. Телефон 54 14 90.
10: 54 14 90.
9: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.

0: голове сейчас звучало с таким подтекстом «I can wait», мол, я не могу дождаться, когда закончатся выходные, уже надо будет идти на работу. Есть такие? Как-то не слышно вас, ребята. Нет, что ли, таких? Ну ладно, пока мы еще отдыхаем. Пока еще можно, отдыхаем, наслаждаемся классной музыкой. Возможно, кто-то из вас сейчас борется вместе за место в пробке где-то, да, и возвращаясь домой. В любом случае, добавим больше хитов и больше музыки. Европа Плюс впереди поставит Pinau и The Warning. Carason будет также звучать Tokyo Hotel California Nights. И через пару минут здесь Post Malone и их Cold.
1: Плюс Владикавказ. Для детей старше 12 лет.
2: Европа Плюс. Прогноз погоды.
3: Спонсор прогноза Московский колледж цифровых технологий ТОП-АЙТИ. Во Владикавказе переменная облачность, временами небольшой дождь. Температура воздуха около 22 градусов тепла. Ветер северный 1 метр в секунду.
4: Московский колледж цифровых технологий ТОП-АЙТИ набирает студентов на базе 9 и 11 классов. Компьютерная графика и дизайн. Разработка ПО. Специалист по кибербезопасности. Кисаева 48В. Звоните 333-755.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
5: Эту весну встречаем в пекарне «Рагон Салх» на Васоабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
6: Уже 30 лет «Седьмой континент» создает вместе с вами историю вашего успеха. От первой примерки до уверенного шага навстречу большим победам. «Седьмой континент» – стиль, в котором хочется жить.
7: Не хватает инструментов? Фирма «Профи» вам поможет. Фирма «Профи». Прокат профессионального электроинструмента и строительного оборудования по отличным ценам. Только новые оригинальные инструменты от ведущих мировых производителей. Есть «Макита», даже «Бош». И доставим все, что хочешь. Фирма «Профи». Маркуса 66. И Гадеева 10А. Район магазина «Ласточка». Телефон 8-928-928-2201.
8: Беспокоитесь за свою карму?
9: Никакого стука по батареям и головам подрядчиков. Квартира с готовым ремонтом в квартале на курорте «Моя легенда».
10: Спешите, предложение действует. До 31.05.2026. Подробности по телефону звездочка 1820.
11: Предложение носит ознакомительный характер, не является публичной офертой и может быть ограничено в количестве. Акция «Квартира с ремонтом» действует при заключении договора, долевого участия и на ремонтно-отделочные работы застройщик ООС из 21 Юкстрим Весту, Гроатил 12-651-78381. Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
2: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.

0: Будет также Робби Уильямс, Supreme и встретим Deep End. Да, Deep End, Waiting for the Summer.
1: Обновленный Havail M6 создан из плюсов. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6 сделан в России от 2 миллионов 49 тысяч рублей.
2: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточните в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
3: Сейчас как сотрудников ищете?
4: Хотела найти повара? Нашла на хх.ру.
5: 63 миллиона соискателей по всей России. хх.ру. ООО «Хэдхантер». ОГРН 106-776-190-6805. Москва. Не гарантирует наличие подходящих резюме. Данные на 8.09.2025 года. 0+.
6: Россия огромна. Но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
7: Ничего не грузится? Не беда. Чат с Алисой AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Генерируйте тексты и идеи, разбирайтесь в сложных темах, редактируйте и оживляйте картинки в приложении Алиса AI. Возрастное ограничение 0+. Приложение работает при ограничениях мобильного интернета. Реализация зависит от оператора. Читайте условия на сайте yandex.ru/legal/alisa-chat.
8: Ура, премия!
9: И мне пришла.
8: И мне.
10: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача – выиграть.
9: О, да.
11: Предложение для зарплатных клиентов, владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 01.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
12: Серость, нервяк. Ловите пилюлю позитив. Посмотрите с детьми новый сериал «Оливка, Игорек и Рекс». Окунитесь в веселое советское детство вместе. Сериал «Оливка, Игорек и Рекс» с 15 мая на телеканале «Солнце». Категория 6+.
13: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы.
14: О, Инстамарт-сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80-18+. 01.05 по 31.05.26. Подробнее об организации акции, о правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
15: Наличие шашлыка зависит от наличия шашлыка. С шашлыком поможет магнит-доставка. Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит. Доставка».
16: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.
17: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге, высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
18: Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 13+.
19: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
20: Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.
21: Скачивай мобильное приложение Европы Плюс.
22: Больше хитов, больше музыки в твоем смартфоне.
21: Никаких ограничений и полностью бесплатно. 12+.

0: Европа плюс Владикавказ. Для детей старше 12 лет.
1: Новости на Европе плюс Владикавказ. С вами Кристина Кораева. Здравствуйте. Сильные дожди вновь прогнозируют в Северной Осетии. Объем кредитов жителей республики превысил 100 миллиардов рублей. А в Национальном музее проходит выставка Магреза Келихсаева «Мастеры время. Мелодия вечности». Все подробности через несколько секунд.
2: Спонсор программы «Строймаркет Марио».
1: Штормовое предупреждение объявлено в Северной Осетии. Как сообщает МЧС по региону, в ближайшие три дня местами на территории республики ожидаются сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и ветром до 25 метров в секунду. На реках прогнозируется подъем уровня воды до неблагоприятных отметок. В горах сели малого объема. На базе МинЖКХ топлива и энергетики круглосуточно работает оперативный штаб. В случае возникновения аварийных ситуаций следует обращаться в единый колл-центр ведомства по телефону 8 800 444 55 66. Свыше 100 миллиардов рублей составил кредитный портфель жителей Северной Осетии на 1 апреля текущего года. Об этом сообщает пресс-служба Республиканского отделения Национального банка. За год показатель увеличился на 1%. При этом потребительских кредитов граждане стали брать меньше на 5%. А темпы прироста ипотеки ускорились до 8%. Основной причиной снижения потребительского кредитования оставались высокие процентные ставки и усиление мер против закредитованности граждан. В Северной Осетии усилен контроль за лесопожарной обстановкой. По данным Минприроды республики, традиционно пик весеннего лесопожарного сезона приходится на начало мая. В связи с этим лесоводы увеличили кратность патрулирования тех лесных участков, где чаще всего отдыхают граждане. Мероприятия проводятся в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие». В Национальном музее проходит выставка народного художника России Северной и Южной Осетии Магреза Келихсаева. В экспозицию под названием «Мастер и время. Мелодия вечности» вошло 80 живописных произведений, созданных в разные годы. Посетители могут увидеть как монументальные полотна, передающие дыхание осетинского села, так и камерные философские работы, наполненные размышлениями о жизни. Посетить выставку можно до 29 мая. И в конце выпуска о курсе валют. Официальный курс американского доллара на сегодня 74 рубля 3 копейки. Курс европейской валюты 88 рублей 55 копеек. Это были новости. Далее на Европе Плюс. С вами будет Алексей Мануилов. Всем хорошего вечера.
2: Спонсор программы «Строймаркет Марио». «Строймаркет Марио». Ремонт квартир, домов и офисов под ключ. «Строймаркет Марио». Мы подберем материал и проведем все отделочные работы. «Строймаркет Марио».
3: Гарантия на все виды работ.
2: «Марио».

Да, Европа Плюс, радиостанция номер один в России, возьмет да и разыграет 100 билетов на предстоящее супершоу Вани Дмитриенко в Лужниках. Воу, конечно. Да, мы сделаем это уже в мае. Мы разыграем билеты.

0: Тедис Уимс на подходе, мистер Know-It-All.
1: Пекарня Рагон Салх на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фетчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
2: Погрузитесь в мир осетинских традиций с напитком «Хунга». Каждый глоток – это танец вкуса, который пробуждает душу. «Хунга» – напиток, который объединяет.
3: Чанган Юниес, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, набор умных ассистентов, полный зимний пакет. А теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юниес меньше, чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей в салоне официального дилера Чанган Центр Пятигорск, Ермолова 50. Подробности по телефону 411-234. Указана минимальная цена на Чанган Юниес в комплектации люкс 2026 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля марки Чанган в
4: Посуда известных брендов, кухонный инвентарь и текстиль. Homebody на Барбашова, идеальный кухни стиль.
5: Открылся еще один новый магазин Homebody. Все для идеальной кухни. Посуда для приготовления, сервировки, хранения, столовые приборы, кухонный текстиль и весь кухонный инвентарь.
6: Ваша кухня станет уютной, а гости оценят ваш тонкий вкус.
5: Новый Homebody на Барбашова 72, строение 2, район Джигкаева.
6: Мы ждем вас каждый день с 10 утра до 8 вечера. Телефон 62-400. Homebody.
7: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 6 по 12 мая. Шашлык в маринаде классический. Слово мясника. 100 граммов 29 рублей 99 копеек. «Магнит». Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
8: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
9: Меню для счастливого человека.
8: С 9 до 14 часов завтрак.
9: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
8: На обед вкуснятина.
9: Пряный том-ям, там маты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
8: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
9: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
8: Кафе «Юг-34».
9: Счастье есть!
8: Джанаева, 34.
9: Доставка 8-999-844-34-34.
8: Или через приложение «Яндекс.Еда».
10: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8-800-222-0770.
11: Праздничные скидки в «Арктике» уже стартовали. Успейте обновить мягкую мебель с невероятной выгодой до 40%. Так, диван «Монако-7» вы можете приобрести всего за 33 990 рублей. «Арктика» – территория минимальных цен. Подробности в ТК «Арктика».
12: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.

0: голосуем за Тедди на сайте europaplus.ru в нашем чарте Еврохит ТОП 40. Welcome! Делайте это пару кликов, и только вы решаете, выбираете, кто они, 40 главных хитов недели. Пока же у нас впереди тоже приятные встречи. Будет Кайго, DNT и Dancing Feet, будет Flight Facilities и All Eyes Trouble, и через пару минут здесь Алекс Уоррен, Fever Dream.
1: Европа Плюс Владикавказ. Для детей старше 12 лет.
2: Европа Плюс. Прогноз погоды.
3: Спонсор прогноза – Московский колледж цифровых технологий ТОП IT. Ночью во Владикавказе будет около 12 градусов тепла. Завтра ожидается облачная погода, дождь. Температура воздуха 18-20 градусов тепла. Ветер северо-западный 1 метр в секунду.
4: Московский колледж цифровых технологий ТОП IT набирает студентов на базе 9 и 11 классов. Компьютерная графика и дизайн. Разработка ПО. Специалист по кибербезопасности. Кисаева 48В. Звоните 333-755.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
5: Реклама. Лето будет жарким. А в Арктике бесплатная установка кондиционеров. Покупая сплит-систему по интересной цене, вы получаете установку в подарок. Акция действует на ограниченный ряд моделей. Подробности в ТК «Арктика».
6: Кафе «Мидема». От небольшого семейного праздника до мероприятий на 350 человек. До 16 часов, а также на вынос, постоянная скидка 10%. «Мидема». Все суперхиты кавказской кухни здесь. Даватра 4. Доставка 95-11-55.
7: Где купить металл? Конечно, в «Диалметалл». Арматура А500С, труба профильная, балки, швеллеры, труба канализационная гофрированная, утеплители, ОСБ, ковка и многое другое. Диал Металл. Чурменское шоссе 32А. Звоните 460-560.
8: Не хватает инструментов? Фирма «Профи» вам поможет. Фирма «Профи». Прокат профессионального электроинструмента и строительного оборудования по отличным ценам. Только новые оригинальные инструменты от ведущих мировых производителей. Есть «Макита», даже «Бош». И доставим все, что хочешь. Фирма «Профи». Маркуса 66. И Гадеева 10А. Район магазина «Ласточка». Телефон 8-928-928-2201.
9: Это лучший голос улицы Тамаева во Владикавказе. А лучшая голосовая связь – это Билайн. Мы устанавливаем повышки в день, чтобы быть номером один. И во Владикавказе. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру.
10: Магазин дверей «Диадор» на Первомайской, 28. Большой выбор входных и межкомнатных дверей ведущих производителей. Разнообразие стилей и оттенков на любой вкус. И, внимание, двери до 230 сантиметров по цене стандартных. Первомайская, 28.
11: Жизнь так насыщена делами. Но есть «Стейтон». Домашняя кухня, приготовленная из натуральных продуктов. Вкусный ароматный хлеб, пельмени. Только натуральные и качественные компоненты. Сеть супермаркетов «Стейтон». Вкусно, как дома.
12: Все преимущества интернета от M2 Connect. Теперь и в частном секторе, в районах Сахалин, Южный ГЭС. Подключай высокоскоростной интернет от М2 прямо сейчас. Звони 62-22-22. 62-22-22. m2connect.ru.
13: Рекламная служба во Владикавказе. 54-14-90.

0: получилось выветрить. Давайте послушаем PH Electro, Englishman и New York. И через пару минут здесь Маккензи Аромба и Underwater.
1: Реклама. Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге, высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
2: Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
3: Взломать сейф бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. 18+. А чтобы получить еще больше выгоды, расплачивайтесь картой Озонбанка где угодно и забирайте миллионы товаров на Озон всего за 1 рубль.
2: Где угодно на территории Российской Федерации и в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». О, Озонбанк. Товары за рубль на Озон можно приобрести при списании достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озонкарта клиентских правил».
3: Майские без продуктов остаются майскими без продуктов. С продуктами на майские поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
4: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
5: Открывай дачный сезон с Купер. Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. Купер. Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime.
6: УО «Инстамарт-сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime услуги оказывает АО ЦПЛ.
7: Россия огромна. Но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
8: Обновленный Havail M6 создан из плюсов. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений, безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6 сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
2: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
9: Самара Уивинг и Джейсон Сигел в триллере «Опасные отношения».
10: Ты привязала меня к стулу и думаешь, что я сейчас буду изливать душу?
9: Чтобы спасти брак, нужны незваные гости.
11: В отношениях нужно постоянно пробовать новое.
9: «Опасные отношения» в кино с 14 мая. 18+.
12: Европаплюс.ру.
13: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.
12: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: хит-парадцы номер один России от PH Electro и Sting. А где бы вы сейчас ни были, Нью-Йорк, Москва и другие города, главное, мы рядом, мы вместе продолжаем отдыхать здесь в компании лучших хитов этой планеты на Европе Плюс. И уже все это в часе новом. Welcome!
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем привет, вы в Владикавказе, 18.00.
3: Европа, Европа Плюс, Владикавказ. Для детей старше 12 лет.
4: Новости на Европе Плюс, Владикавказ. С вами Кристина Кораева. Здравствуйте. Сильные дожди вновь прогнозируют в Северной Осетии. Объем кредитов жителей республики превысил 100 миллиардов рублей. А в Национальном музее проходит выставка Магреза Келихсаева «Мастер и время. Мелодия вечности». Все подробности через несколько секунд.
5: Спонсор программы «Строймаркет Марио».
4: Штормовое предупреждение объявлено в Северной Осетии. Как сообщает МЧС по региону, в ближайшие три дня местами на территории республики ожидаются сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и ветром до 25 метров в секунду. На реках прогнозируется подъем уровня воды до неблагоприятных отметок. В горах сели малого объема. На базе МинЖКХ топлива и энергетики круглосуточно работает оперативный штаб. В случае возникновения аварийных ситуаций следует обращаться в единый колл-центр ведомства по телефону 8 800 444 55 66. Свыше 100 миллиардов рублей составил кредитный портфель жителей Северной Осетии на 1 апреля текущего года. Об этом сообщает пресс-служба Республиканского отделения Национального банка. За год показатель увеличился на 1%. При этом потребительских кредитов граждане стали брать меньше на 5%. А темпы прироста ипотеки ускорились до 8%. Основной причиной снижения потребительского кредитования оставались высокие процентные ставки и усиление мер против закредитованности граждан. В Северной Осетии усилен контроль за лесопожарной обстановкой. По данным Минприроды республики, традиционно пик весеннего лесопожарного сезона приходится на начало мая. В связи с этим лесоводы увеличили кратность патрулирования тех лесных участков, где чаще всего отдыхают граждане. Мероприятия проводятся в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие». В Национальном музее проходит выставка народного художника России, Северной и Южной Осетии Магреза Келихсаева. В экспозицию под названием «Мастер и время. Мелодия вечности» вошло 80 живописных произведений, созданных в разные годы. Посетители могут увидеть как монументальные полотна, передающие дыхание осетинского села, так и камерные философские работы, наполненные размышлениями о жизни. Посетить выставку можно до 29 мая. И в конце выпуска о курсе валют. Официальный курс американского доллара на сегодня 74 рубля 3 копейки. Курс европейской валюты 88 рублей 55 копеек. Это были новости. Далее на Европе Плюс, Владикавказ онлайн и Валерия Чернова.
5: Спонсор программы «Строймаркет Марио». «Строймаркет Марио». Ремонт квартир, домов и офисов под ключ. «Строймаркет Марио». Мы подберем материал и проведем все отделочные работы. «Строймаркет Марио».
6: Гарантия на все виды работ.
5: «Марио». Ремонт без хлопот и забот. Тельмана, 18А.
1: Европа Плюс. Онлайн.
6: Владикавказ. Онлайн.
1: Европа Плюс.
2: Отличного вечера всем слушателям Европа Плюс и добро пожаловать к нам в час общения, взаимодействия, хорошего настроения и любимой музыки. Валерия Чернова зовут меня. Сегодня 11 мая, понедельник. Дозвониться в эфир вы можете по номеру 540-777. В письменном виде пожелания принимаем ВКонтакте в нашей группе Европа Плюс Владикавказ. Кроме того, можно связаться с нами в мессенджерах по номеру 8-928-495-0102. Ну а в ближайших музыкальных планах здесь BTS. Также в этом часе The Weeknd. Ну а на старте Кланка Russell Wright.
3: Владикавказ онлайн на Европе Плюс.

0: Кавказ.
1: У нас здесь время сообщений, которые приходят в мессенджерах на номер 8-928-495-0102. Пишет нам Артур: передаю привет своей любимой жене Яночке. Скажите, что она лучшая. Целую, люблю, скоро буду дома. Далее от Алексея. Просьба поставить хорошую песню для его любимой девушки, которую зовут Анжела. Хочу пожелать ей хорошего настроения. И пусть чаще улыбается. Ей это очень идет. А что же, всем улыбок и прекрасного настроя этим вечером. Очередная порция хитов уже здесь.
0: Владикавказ.

0: А у нас здесь время общения, ну и, конечно же, ваших пожеланий, приветов и поздравлений. И приветы к самому клевому пареньку Юрику отправляются от Танюшки. Ты мой единственный и неповторимый. Люблю тебя безумно, очень сильно скучаю. И есть еще у нас поздравления с днем рождения, адресованные Алексеенко Светлане от сына, дочери и мужа Дмитрия. Ну и вам, Европа Плюс, огромные приветы, спасибо за позитив. Также Олеся желает своим друзьям вкусных шашлыков. Жаль, что не получилось с вами. Надеюсь, в следующий раз получится. Мы тоже надеемся. Ну и, кстати, всем, кто сейчас действительно на шашлыках, как в народе говорят, приятного аппетита. Из музыкальных угощений впереди у нас Розе и Бруно Марс. И также намечается гороскоп на завтра. Реклама.
1: Эту весну встречаем в пекарне «Рагон Салх». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
2: Беспокоитесь за свою карму?
3: Никакого стука по батареям и головам подрядчиков.
4: Квартира с готовым ремонтом в квартале на курорте «Моя легенда».
5: Спешите, предложение действует. До 31.05.2026.
6: Подробности по телефону звездочка 1800.
7: Предложение носит ознакомительный характер, не является публичной офертой и может быть ограничено в количестве. Акция «Квартира с ремонтом» действует при заключении договора в долевое участие и на ремонтно-отделочные работы застройщик ООС из 21 Юкстрим Весту Гроатов 12-651-78-381. Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
8: Магазин дверей «Диадор» на Первомайской, 28. Большой выбор входных и межкомнатных дверей ведущих производителей. Разнообразие стилей и оттенков на любой вкус. И, внимание, двери до 230 сантиметров по цене стандартных. Первомайская, 28.
9: Чанган Юниэс, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, набор умных ассистентов, полный зимний пакет. А теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юниэс меньше, чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей в салоне официального дилера Чанган Центр Пятигорск, Ермолова 50. Подробности по телефону 411-234. Указана минимальная цена на Чанган Юниэс в комплектации люкс 2026 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля марки Чанган.
10: 3С. Металлопрокат, а теперь и лес покупают здесь. Металлопрокат. Доска обрезная по очень низким ценам. Все виды обработки металла. Доставка 3С. Наш новый адрес. Черноморская, 16. Телефон 76-18-14.
11: Новости. В магазинах «Упаковочные материалы» всегда выгодные скидки и огромный выбор качественной оригинальной продукции. Гель для стирки ABC 1,5 литра всего 199 рублей. Заказывайте с доставкой прямо до двери через интернет-магазин «Покупелла.ру».
12: Ищите диван? Компания «Родион» 30 лет производит великолепные диваны на любой вкус. Современные и классические, компактные и просторные, удобные и функциональные. Ваш идеальный диван здесь. Диваны «Родион». Нас рекомендуют близким. ТЦ «Вертикаль», Московская, 14.
13: Погрузитесь в мир осетинских традиций с напитком «Хунга». Каждый глоток – это танец вкуса, который пробуждает душу. «Хунга» – напиток, который объединяет.
14: Летний кинотеатр.
15: Уличные камины во дворе.
14: Большая детская площадка в новом современном жилом комплексе «Клуб 8».
15: Звоните 77-33-00.
14: С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте dom.rf.
16: Рекламная служба во Владикавказе. 54-14-90.
17: Европа Плюс.
16: Владикавказ онлайн.

0: Гороскоп. Время гороскопа на завтра, вторник, 12 мая. Овны, плодотворный день. Вы успеете решить много мелких задач. Тельцы, ваши мечты никто, кроме вас, не воплотит, поэтому действуйте. Близнецы, вероятно, предложения по работе, которые будут щедро оплачиваться. Раки, многие захотят поучаствовать в осуществлении ваших планов. Львы, день вас определенно порадует и побудит к новым подвигам. Девы, завтра многие захотят завоевать вашу симпатию. Весы, в этот день хорошо готовиться к каким-то важным проектам. Скорпионы, запас жизненных сил легко пополнится благодаря встречам с друзьями. Стрельцы, наводите порядок и избавляйтесь от ненужных вещей. Козероги, вы наконец почувствуете, что вас понимают и слышат. Водолеи, подходящий день, чтобы отправиться на поиски своего хорошего настроения. Рыбы, представится шанс обсудить условия какого-то долгосрочного сотрудничества.
1: Гороскоп.
2: Пропустил в эфире? Ищи на europaplus.ru.

0: Время общения здесь на Европе Плюс. Отличного вечера всем, кто слушает нас ВКонтакте и в Одноклассниках, в приложении Европа Плюс онлайн или на сайте europaplus.ru. Ну и также всем вновь прибывшим лучшие пожелания на этот вечер от Европа Плюс. Сегодня 11 мая. Если у вас есть какой-то особый повод, приятный для пожеланий и поздравлений, напишите нам в мессенджерах на номер 8-928-495-0102.
1: Европа Плюс. Прогноз погоды.
0: Во Владикавказе сейчас облачно с прояснениями, около 19 градусов тепла, осадков сегодня не ожидается, ночью температура опустится до плюс 13, а вот завтра в течение дня возможен дождь и до плюс 22.
2: Реклама.
1: Лето будет жарким, а в Арктике бесплатная установка кондиционеров. Покупая сплит-систему по интересной цене, вы получаете установку в подарок. Акция действует на ограниченный ряд моделей. Подробности в ТК «Арктика».
3: Когда ребенок простудился, я растерялась. В родительском чате подсказали семейную медицину. Позвонила, и педиатр приехал в тот же день. Мягко осмотрел малыша, назначил лечение, все объяснил, и уже через день стало легче. Очень удобно, все рекомендации подробно описаны, а если возникают вопросы, можно проконсультироваться онлайн. На контрольный осмотр мы уже сами приехали в клинику. И врачи, и оборудование, и отношения на высоте. Доверяем здоровью семейной медицине. Телефон 77-03-03.
4: Улицы ждали, улицы ждали именно нас, именно нас.
5: Это лучший голос улицы Тамаева во Владикавказе. А лучшая голосовая связь – это Билайн. Мы устанавливаем повышки в день, чтобы быть номером один. И во Владикавказе. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру.
1: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 6 по 12 мая. Шашлык в маринаде классический. Слово мясника. 100 граммов 29 рублей 99 копеек. «Магнит». Цена что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
6: Ремонт? Покупайте выгодно в стройцентре «Сом». До конца мая. Керамогранит 120 на 60, всего 990 рублей за квадрат. Современный формат для ванной, кухни, прихожей и коммерческих помещений. Приезжайте в «Сом» уже сегодня. Московская, 3.
7: Среди сотен кроссоверов ищите свой? Остановитесь на Чанган Юни С. Технологичный, современный, мощный. Только в мае в Чанган Гермес выгода на покупку до 650 тысяч рублей. Сниженные процентные ставки. Скидки военным, госслужащим и участникам СВО от компании Гермес. Ждем вас по адресу Минеральные воды, автомобильная 19А. Реклама. ООО Гермес. Финансовый партнер ПАО «Совкомбанк». Ознакомиться с подробными условиями кредитования можно на сайте совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Срок действия акции с 1 по 31 мая 2026 года.
8: Уже 30 лет «Седьмой континент» создает вместе с вами историю вашего успеха. От первой примерки до уверенного шага навстречу большим победам. «Седьмой континент» – стиль, в котором хочется жить.
9: Скажи мне, куда обратиться за лечением грыжи диска и седалищного нерва? Хочу вылечить вовремя, чтобы не довести до операции.
10: В медицинский центр «Нанодоктор».
9: У мамы болят плечи и колени.
10: В медицинский центр «Нанодоктор».
9: А у отца остеохондроз шейного отдела?
10: Тоже в «Нанодоктор».
9: А где находится «Нанодоктор»?
10: Город Владикавказ, улица Шмулевича, 12А.
9: А как записаться?
10: Звоните 3-3-4-3-2. Повторяю, 3-3-4-3-2. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
1: Все начинается с кухни. В Арктике масштабная распродажа мебели. Только сейчас вы можете приобрести стильную кухню «Ева» со скидкой 40%. Всего за 22 990 рублей. Арктика. Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности в ТК «Арктика».
11: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90. Владикавказ. Онлайн.
12: Paid to exist.

0: Завершается этот музыкальный час. Всем отличного вечера, хорошего настроения и самочувствия. Услышимся завтра. Всем прекрасного отдыха этим вечером. Ну и завтра легкого начала трудовой недели. Валерия Чернова зовут меня. До скорой встречи. Реклама.
1: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы. ОО «Инстамарт-сервис», Москва, ОГРН, 118-774-649-49-80-18, плюс 01.05 по 31.05.26. Подробнее об организаторе, акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
2: Ура! Премия!
3: И мне пришла!
2: И мне!
4: ВТБ платит премию плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно! Задача – выиграть.
3: О, да.
5: Предложение для зарплатных клиентов владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 01.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
6: Там, где каждый звучит на своей волне. Экслантикс ЕТ – это роскошь услышать идеальный звук. Благодаря аудиосистеме с 23 динамиками и режимом объемного звучания. Премиальный кроссовер Xlantix ET. Слушайте музыку.
7: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
8: Неужели «Идеал» существует? Да, когда это касается линолеума «Идеал». Текстура натуральных пород дерева, высокая шумоизоляция и износостойкость. Все это про линолеум «Идеал». Линолеум «Идеал» – главный герой интерьера. Европа,
9: плюс. Европа Плюс, Владикавказ, радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ, серия L, номер ТУ 15-00104, от 15 августа 2014 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Северная Осетия, Алания, Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Плюс. Радио номер один в России.
1: Всем вечером в Москве.

0: Мод на Европе Плюс, намек на нас, 19:21 в Москве, всем привет. Ну, у нас тут намек на кое-что интересное, особенно для фанатов Вани Дмитриенко. 100 билетов на его сольный концерт будем раздавать совсем скоро, с 18 мая все начнется, так что если охота поучаствовать, welcome к нам на сайте europlus.ru, там все подробности, следите за новостями, как говорится. Ну, в общем, 18 мая точно подключайтесь. 100 билетов на концерт Вани Дмитриенко будем раздавать здесь на Европе Плюс. Пока же здесь у нас Доминик Файк, услышим Baby Doll и дождемся Кайро Сауэр совсем скоро.
1: Реклама. Лето будет жарким, а в Арктике бесплатная установка кондиционеров. Покупая сплит-систему по интересной цене, вы получаете установку в подарок. Акция действует на ограниченный ряд моделей. Подробности в ДК «Арктика».
2: Муж всегда себя считал здоровяком и к врачам ни ногой. Но в этом году мы все же отправили его на комплексное обследование организма, чекап в семейной медицине. Возраст он свое требует. Здоровье надо проверять хотя бы раз в год. За пару часов анализы, консультации, осмотры. Нашли мелкие нюансы, дали простые советы. И знаете, как спокойно стало? Организм в порядке, можно жить и радоваться. Доверяем здоровье семейной медицине. Телефон 770303.
3: Иногда достаточно одного момента, чтобы понять, это ваш автомобиль. Новый Tenet T7 – это гармония технологий, мощности и комфорта. Только в мае цена от 2 миллионов 439 тысяч рублей. Сниженные процентные ставки, скидки военным, госслужащим и участникам СВО от компании «Гермес». Минеральные воды, улица Автомобильная, 19. Реклама ООО «Гермес» не является публичной офертой. Цена указана с учетом действия маркетинговых программ. Срок акции с 1 по 31 мая 2026 года.

0: Открылся еще один новый магазин HomeBerry. Все для идеальной кухни. Посуда для приготовления, сервировки, хранения, столовые приборы, кухонный текстиль и весь кухонный инвентарь.
1: Ваша кухня станет уютной, а гости оценят ваш тонкий вкус.
0: Новый HomeBerry на Барбашова, 72, строение 2, район Джигкаева.
1: Мы ждем вас каждый день с 10 утра до 8 вечера. Телефон 62-400. HomeBerry.
2: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
3: Меню для счастливого человека.
2: С 9 до 14 часов завтрак.
3: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
2: На обед вкуснятина.
3: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
2: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
3: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
2: Кафе «Юг-34». 34.
3: Счастье есть.
2: Джанаева, 34.
3: Доставка 8-999-844-34-34.
2: Или через приложение Яндекс.Еда.
4: Праздничные скидки в Арктике уже стартовали. Успейте обновить мягкую мебель с невероятной выгодой до 40%. Так, диван Монако 7 вы можете приобрести всего за 33 990 рублей. Арктика. Территория минимальных цен. Подробности в ТК «Арктика».
5: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.
6: Европа плюс.

0: Tokyo Hotel, тоже здесь. How to love. Tell me how to fall in love with myself. И много других отличных хитов на подходе. Скоро стартуем нон-стоп. Это Европа Плюс.
1: Европа Плюс Владикавказ. Для детей старше 12 лет.
2: Европа Плюс. Прогноз погоды.
3: Спонсор прогноза – Московский колледж цифровых технологий ТОП-АЙТИ. Ночью во Владикавказе будет около 12 градусов тепла. Завтра ожидается облачная погода, дождь. Температура воздуха 18-20 градусов тепла. Ветер северо-западный 1 метр в секунду.
4: Московский колледж цифровых технологий ТОП-АЙТИ набирает студентов на базе 9 и 11 классов. Компьютерная графика и дизайн. Разработка ПО. Специалист по кибербезопасности. Кисаева 48В. Звоните 333-755.
2: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
5: Реклама. Пекарня Рагон Сал Ханавасуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэтчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
6: Это лучший голос улицы Тамаева во Владикавказе. А лучшая голосовая связь – это Билайн. Мы устанавливаем повышки в день, чтобы быть номером один. И во Владикавказе. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру.
7: Новости. В магазинах упаковочные материалы всегда выгодные скидки и огромный выбор качественной оригинальной продукции. Гель для стирки ABC 1,5 литра всего 199 рублей. Заказывайте с доставкой прямо до двери через интернет-магазин покупелла.ру.
8: Чанган Юниес. Один из самых продаваемых кроссоверов в России стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель. Набор умных ассистентов. Полный зимний пакет. А теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Приводный Чанган Юниес меньше, чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей в салоне официального дилера Чанган Центр Пятигорск, Ермолова 50. Подробности по телефону 411-234. Указана минимальная цена на Чанган Юниес в комплектации люкс 2026 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля марки Чанган.
9: Скажи мне, куда обратиться за лечением грыжи диска и седалищного нерва? Хочу вылечить вовремя, чтобы не довести до операции.
10: В медицинский центр «Нанодоктор».
9: У мамы болят плечи и колени.
10: В медицинский центр «Нанодоктор».
9: А у отца остеохондроз шейного отдела?
10: Тоже в «Нанодоктор».
9: А где находится «Нанодоктор»?
10: Город Владикавказ, улица Шмулевича, 12А.
9: А как записаться?
10: Звоните 3-3-4-3-2. Повторяю, 3-3-4-3-2.
11: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Развивайте бизнес вместе с М2 Connect. Теперь еще больше возможностей для юридических лиц. Специальные новые тарифы на интернет. Для кафе, пунктов выдачи заказов, компьютерных клубов и многих других видов бизнеса. А также много разнообразных пакетных предложений. Каждый предприниматель найдет оптимальный для себя вариант. Тарифов стало больше, а цены на них стали ниже. М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Узнайте подробности и подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
2: Рекламная служба во Владикавказе. 54-14-90.
13: Why the fuck would you say that to me?

Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио.

0: Плюс. Радио номер один в России.
1: Всем привет, в Москве 20.00.

0: Now he's a warning на Европе Плюс. Tu Corazon. Хотелось бы, конечно, уже где-нибудь на пляже станцевать под эти ритмы. Надеюсь, у многих скоро это получится. Продвигаемся потихоньку в сторону лета под лучшую музыку. Впереди у нас Алекс Уоррен. Услышим Your Dream и дождемся Мари Краймбрери. Давай не ждать на Европе Плюс.
1: Лучший дебют The Second Voice. Let me be. Мощнейший взлет Али Фарбен Body Talk. Лидеры BTS Swim. Выбирай лучших и слушай наш чарт.
2: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире, слушай в подкасте Еврохит ТОП 40. Подробности на europaplus.ru.
3: Эту весну встречаем в пекарне «Рагон Салх» на Васоабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
4: Ищите диван? Компания «Родион» 30 лет производит великолепные диваны на любой вкус. Современные и классические, компактные и просторные, удобные и функциональные. Ваш идеальный диван здесь. Диваны «Родион». Нас рекомендуют близким. ТЦ «Вертикаль», Московская, 14.
5: Где купить металл? Конечно, в «Диалметалл». Арматура А500С, труба профильная, балки, швеллеры, труба канализационная гофрированная, утеплители, ОСБ, ковка и многое другое. «Диалметалл», Чернянское шоссе, 32А. Звоните 460-560.
6: Все преимущества интернета от М2 Connect. Теперь и в частном секторе, в районах Сахалин, Южный ГЭС. Подключай высокоскоростной интернет от М2 прямо сейчас. Звони 62-22-22. 62-22-22. m2connect.ru.
7: Беспокоитесь за свою карму?
8: Никакого стука по батареям и головам подрядчиков. Квартира с готовым ремонтом в квартале на курорте «Моя легенда».
9: Спешите, предложение действует. До 31.05.2026. Подробности по телефону звездочка 1820.
10: Предложение носит ознакомительный характер, не является публичной офертой и может быть ограничено в количестве. Акция «Квартира с ремонтом» действует при заключении договора в долевого участия и на ремонтно-отделочной работы застройщик ООС из 21 Юкстрим Вест Угрова 12-651-07-8381. Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
11: Рекламная служба во Владикавказе 54 14 90.

0: только хиты.
1: 45 минут.
2: 45 минут, ничего лишнего. Огромное количество классных хитов впереди на Европе Плюс. Без остановок. Ловите авторемен Боба Синклара и Кайзу. I can't wait. Дэдди Смит тоже здесь. Mr. Know-It-All.

0: работаем 45 минут нон-стоп. Это Европа плюс.
1: Квартиры под ключ во Владикавказе. В новом жилом комплексе «Клуб 8». Дизайнерские решения и исключительное качество материалов. Звоните 77 33 00. С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте dom.rf.

0: открылся еще один новый магазин «Homeberry». Все для идеальной кухни. Посуда для приготовления, сервировки, хранения, столовые приборы, кухонный текстиль и весь кухонный инвентарь.
1: Ваша кухня станет уютной, а гости оценят ваш тонкий вкус.
0: Новый «Homeberry» на Барбашова, 72, строение 2, район Джигкаева.
1: Мы ждем вас каждый день с 10 утра до 8 вечера. Телефон 62-400. «Homeberry».
2: Кафе «Мидема». От небольшого семейного праздника до мероприятий на 350 человек. До 16 часов, а также на вынос, постоянная скидка 10%. «Мидема». Все суперхиты кавказской кухни здесь. «Даватра 4». Доставка 95-11-55.
3: Не хватает инструментов? Фирма «Профи» вам поможет. Фирма «Профи». Прокат профессионального электроинструмента и строительного оборудования по отличным ценам. Только новые оригинальные инструменты от ведущих мировых производителей. Есть «Макита», даже «Бош». И доставим все, что хочешь. Фирма «Профи». Маркуса 66 и Гадеева 10А. Район магазина «Ласточка». Телефон 8-928-928-2201.
4: Рекламная служба во Владикавказе. 54-14-90.

0: Боксинг Клара Кайзи на Европе Плюс. I can't wait. Ну, многие уже ждут, не дождутся, когда можно будет выиграть себе билетик на концерт Вани Дмитриенко здесь на Европе Плюс. Терпение, все обязательно будет. Через неделю мы стартуем 18 мая. 100 билетов на шоу Вани Дмитриенко в Лужниках раздадим вам с удовольствием. Так что обязательно поучаствуйте. Подробности будут совсем скоро. Пока же движемся далее вместе с Чимином. Услышим Ху и дождемся Махамби. Hello на Европе Плюс.
1: Пекарня «Рагон Салх» Новослобаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фетчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
2: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 6 по 12 мая. Шашлык в маринаде классический. Слово мясника. 100 граммов 29 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
3: Магазин дверей «Диадор» на Первомайской, 28. Большой выбор входных и межкомнатных дверей ведущих производителей. Разнообразие стилей и оттенков на любой вкус. И, внимание, двери до 230 сантиметров по цене стандартных. Первомайская, 28.
4: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.

0: лучше. Только хиты. 45 минут. Европа
1: плюс. Да, большое количество классных хитов успеем послушать в ближайшие 45 минут на Европе плюс. Заряжаем нон-стоп. В это время с нами The Second Voice. Let me be. Послушаем кассет Blind Heart. Гарри Стайлз тоже здесь. As it was. И много других ваших любимых хитов на подходе. Скоро стартуем нон-стоп. Это Европа.

0: Second Voice на Европе Плюс, свежая вещица Let Me Be. Можно за нее проголосовать в нашем чарте, если нравится, то не забудьте зайти это сделать у нас на сайте europaplus.ru, раздел Еврохит ТОП 40. До пятницы время есть, чтобы поддержать любимые треки. А пока же впереди The End, Die For Me, и дождемся Дензела, You Spin Me Round. Скоро-скоро.
1: 2 августа. Москва. Лужники. Ваня Дмитриенко. Хочешь? Европа Плюс дарит 100 билетов на концерт самого молодого артиста, который собирает самую большую площадку страны.
2: Привет, это Ваня Дмитриенко. Слушай Европа Плюс и забери свой билет на мой концерт в Лужниках.
1: С 18 по 31 мая дозвонись после условного сигнала на Европу Плюс и забери свой билет.
2: Я точно буду на этом концерте. Пойдешь со мной?

0: Плюс. Радио номер один в России.
1: Всем привет, 23:00 в Москве.

Это и это Леони Келлам Скотт на Европе Плюс. Хотелось бы остаться, конечно, в режиме выходного вечера, но потихоньку приближается рабочая неделя. Короткая рабочая неделя. Начнется она вместе с бригадой У, конечно же. Завтра с 7 до 10 Вэл и Вики тоже возвращаются после отдыха. Так что встречайте, не пропустите бригаду на Европе Плюс завтра с 7 до 10. Пока же здесь Сабрина Карпентер, Эспрессо, и дождемся Now is a Warning, Ту Корозон. Скоро-скоро.

Now и The Warning на Европе Плюс, Tu Corazon, такой сердечный warning для всех о том, что до лета осталось совсем чуть-чуть, так что пора уже подумать, как его провести с максимальной эффективностью для настроения. Ну, загорать будем в том числе и, конечно, под лучшую музыку. Впереди Alex Warren, Fever Dream, и дождемся Purple Disco Machine, The Magician, All My Life. Совсем скоро на Европе Плюс.

0: раз, как намек на нас два. Уже правило три, важных слова одна, что я оставлены.
1: Я не силен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен, но я замуровал прям.

0: хиты. 30 минут.
1: 30 минут только музыки на старте вторника. С нами в это время Тиесто, Бриана Грейс, Beautiful Places. Услышим Дэмиана Дэвида, Next Summer. Группа BTS тоже здесь, Swim. Много других отличных хитов на подходе. Скоро стартуем нон-стоп. Это Европа Плюс.

Вы с Pots of Beautiful Places, это Тиесто и Брена Грейс на радиостанции номер один в России. Готовимся к грядущей новой рабочей неделе, которая тоже порадует. Всего 4 дня придется нам потрудиться и снова, что правильно, любимые выходные. Ну а чтобы настроение было на максимуме, проводи время с Европой Плюс и, конечно же, слушай классную музыку уже. В ближайшие 15 минут здесь Тедди Свинс и Soul Hit, Mr. Now It All. Еще послушаем.

0: отличной ночи.
1: Европа Плюс, Владикавказ, радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ, серия L, номер ТУ 15-00-104, от 15 августа 2014 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Северная Осетия, Алания, Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
2: Я слушаю.
3: На работе и дома.
2: В машине.
4: В институте на парах.
2: Привет и передаем друзьям.
5: Подарки классные.
6: Мне очень нравится.
1: Город выбирает и слушает. Владикавказ онлайн. Новости. Гороскоп. Подарки и любимые хиты. Европа Плюс.
7: Мы слушаем.
1: Владикавказ онлайн. Для тебя и твоих друзей. Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.

все, что нужно делать тебе, это внимательно слушать Европа Плюс, дождаться специального сигнала, первым дозвониться в эфир и забрать свои пригласы. Все предельно просто. Больше информации ищи на europaplus.ru. А я пока расскажу, чего услышим далее. Например, Кендрика Ламара и Сизу. Приятный хип-хоп трек Lure. А стиля нам как следует насыпет Брак 16, Paid to Exist. Через 3 минуты на Европе Плюс.

0: дальше только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Да, все в сторону на эти полчаса. Разговоры, дела, только музыка и ничего более. И услышим мы вот чего. Russian Raul Alejandro Wizkid. Новинка Фонга.

0: продюсеры Эвелин и Рокстон с Vertigo. Вот такой приятный состав на эти 30 минут, так что смело остаемся с Европой Плюс и наслаждаемся.
1: Реклама. Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
2: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Плюс. Радио номер один в России.
1: А в Москве уже час ночи.

Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Какая погода сейчас за окном? I Can't Wait, именно так называется хит. В Москве уже 1:34, плавно, но уверенно двигаемся к утру этого вторника, которое наконец-то встретим вместе с бригадой У. Да, Вэл и Вики возвращаются с майских каникул, будут здесь к 7 утра с массой игр, подарков, хороших новостей. Конечно же, принесут сейф, в котором тебя будет ждать приятная денежная сумма. Так что заводи будильник, чтобы все это дело не проспать и прийти на работу вовремя и с классным настроением. Ну а пока будем бодриться под такие суперхиты, как No Lie от Шона Пола и Дуа Липа. Еще услышим электронных парней из Франции, Дот Оффенбах и трек Miles Away через пару минут.

0: Бусто, Москва, Лужники, Ваня Дмитриенко. Хочешь? Европа Плюс дарит 100 билетов на концерт самого молодого артиста, который собирает самую большую площадку страны.
1: Привет, это Ваня Дмитриенко. Слушай Европа Плюс и забери свой билет на мой концерт в Лужниках.
0: С 18 по 31 мая дозвонись после условного сигнала на Европу Плюс и забери свой билет.
1: Я точно буду на этом концерте. Пойдешь со мной?
2: Реклама.
3: Россия огромна. Но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
0: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

Билеты раскупаются просто пачками, и половины уже нет, но помни, что у тебя есть Европа Плюс, которая решила не обходить стороной такое масштабное событие и подарить своим слушателям аж 100 билетов. Розыгрыши пройдут с 18 по 31 мая. Все, что нужно делать тебе, это просто слушать Европа Плюс, дождаться специального сигнала, дозвониться первым и забрать заветные пригласы. Так что, если желаешь с нами, с Ваней Дмитриенко, качнуть как следует Лужники, то смело действуй. Больше подробностей

0: классные хиты. Феликс Йенса, Филлис Бэкстер, Ready for Your Love. Танцевальная вещица через 3 минуты.
1: Европа Плюс, Владикавказ, радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ, серия L, номер ТУ 15-00-104, от 15 августа 2014 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Северная Осетия, Алания, Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
2: Я слушаю
3: на работе и дома,
2: в машине,
4: в институте, на парах.
5: Привет и передаем друзьям.
6: Подарки классные.
7: Мне очень нравится.
1: Город выбирает и слушает. Владикавказ онлайн. Новости, гороскоп, подарки и любимые хиты. Европа Плюс.
8: Мы слушаем!
1: Владикавказ онлайн. Для тебя и твоих друзей. Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.

номер один в России, 2:34 в столице. И что? Предлагаю не делать лишних остановок. Продолжим и далее шагать сквозь эту прохладную ночь. Тем более, что впереди нас уже поджидают French Montana и Max B. Послушаем старого доброго хип-хопа. Трек под названием Ever Since You Left Me. Также появится Адель, обладательница простого невероятного голоса Easy On Me. Послушаем обязательно. И Алекс Уоррен, Fever Dream, буквально через пару минут. Дождись.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: дальше только хиты. 30 минут. Европа
1: плюс. Окей, распечатываем еще одни 30 минут музыки, а внутри нас поджидают Тедди Свимс и достаточно свежая соул-работа Mr. Know It All.

рокстон Vertigo. И это далеко не все, что ждет нас впереди, поэтому включаем режим больше хитов и больше музыки и полный вперед.